радость. То замерзнешь, то растаешь. Кто ты, ласковое солнце или мертвый белый снег?

Слушай, я хочу тебе сказать, что я люблю тебя.

0: Местное время 6 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. Югра укрепляет культурные связи с Государственным историческим музеем. Выпускник высшей школы ЮГУ поддержал фонд целевого капитала вуза. Ханты-Мансийск готовится к кроссу нации. Югра выходит на новый уровень взаимодействия с крупнейшими федеральными культурными институциями. На последнем заседании окружного правительства под руководством губернатора Руслана Кухарука было одобрено решение о заключении соглашения о сотрудничестве с Государственным историческим музеем. Партнерство позволит установить долгосрочные связи в сфере сохранения, изучения и популяризации историко-культурного наследия народов России. Ожидается совместная реализация выставочных проектов, проведение научных исследований и внедрение современных практик в музейное дело. Особое внимание уделят профессиональному развитию специалистов. Сотрудники музеев Югры смогут пройти стажировки в ведущих отделах музея, чтобы обменяться опытом в фондовой, экспозиционной и просветительской работе. Кроме того, стороны договорились проработать возможность проведения Дней Югры в Москве. Отмечу, подписание документа может состояться на 12-м Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. Он пройдет с 24 по 26 сентября. В Нижневартовске усиливают контроль за безопасностью на дорогах. С начала сезона сервис кикшеринга ограничил доступ к поездкам на электросамокатах для более чем 500 пользователей. Блокировки и штрафы коснулись тех, кто пренебрегает правилами. Катается вдвоем, передает управление детям или создает аварийные ситуации. По данным городской госавтоинспекции, такая жесткая мера связана с ростом ДТП. Только в текущем сезоне зарегистрировано 18 серьезных происшествий с участием средств индивидуальной мобильности. В результате травмы получили 19 человек, в основном это дети и подростки. Значимый вклад в развитие родного вуза сделал выпускник высшей школы права Югорского госуниверситета. Мастер спорта России, чемпион мира и Европы по смешанному боевому единоборству Гамзат Суражудинов внес средства в Endowment Fund. Этот механизм позволяет поддержать образовательные и исследовательские проекты, прорывные инициативы, а также помогать талантливым студентам и молодым ученым. Главное отличие от разовой помощи в том, что деньги продолжают работать и приносят пользу учебному заведению долгие годы. Для спортсмена это особенно важно. Он сам прошел путь студента ЮГУ и знает, как ценны возможности для продвижения и поиска своего направления. В перспективе Гамзат Сиражутдинов хотел бы видеть фонд целевого капитала сильной и масштабной опорой для ЮГУ, а высшую школу права еще более развитой с широкими возможностями для учащихся. И последнее. Ханты-Мансийск станет одной из главных площадок Всероссийского дня бега кросс-нации. Он пройдет в эту субботу, 12 сентября, на базе Центра зимних видов спорта имени Филипенко. На трассу выйдут около 3000 человек. По данным организаторов, на сегодня уже поступило более 600 заявок. Сами забеги начнутся с 9 утра. В них примут участие команды школ и атлеты разных возрастных категорий. В полдень состоится торжественная церемония открытия спортивного праздника. А сразу после нее массовый забег на 1500 метров. Важно, что в Югре дату проведения кросса нации сдвинули с учетом погодных условий. Основной всероссийский забег пройдет 26 сентября. Но в ряде регионов, включая наш округ, его организуют раньше. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: радио Югра. Реклама.
1: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
2: Без возрастных ограничений.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
0: Радио.

0: Реклама. Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
1: Без возрастных ограничений.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 7 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро в студии. Елена Васильева. В двух районах Сургута нашли временное решение проблемы с некачественной водой. Фестиваль «Югра вместе» запускает два семейных проекта. Ханты-Мансийск готовится к росту нации. В Сургуте нашли способ улучшить качество воды еще до полной замены старых железных труб на пластиковые. В качестве пилотного проекта в центральных тепловых пунктах территории, прилегающих к улицам Пушкина и энергетиков, установили систему фильтрации. Решение стало ответом на многочисленные жалобы жителей. Главная проблема местной воды – повышенное содержание железа и, соответственно, желтый оттенок. К тому же выпадающий осадок быстро изнашивает бытовые приборы, стиральные машины, водонагреватели и другое. Комментирует технический директор подрядной организации Николай Серебряков.
2: Данная станция состоит из 7 параллельно включенных фильтров. В них загружена специальная каталитическая загрузка, которая помогает снизить содержание железа, марганца, мутности, цветности, механических примесей. То есть, если что-то в исходной воде присутствует лишнее, система их задерживает.
1: Коммунальщики обещают, что уже на этой неделе жители двух районов Сургута получат более чистую воду. По итогам эксперимента технологию планируют масштабировать на другие части города. Фестиваль «Югра вместе» делает ставку на семейные форматы. Во всех 22 муниципалитетах округа школьники и их родители смогут принять участие сразу в двух проектах «Битва хоров» и «Код Югры. Изучаем всей семьей». Об этом на пресс-конференции в РИЦ «Югра» сообщил заместитель директора окружного департамента образования и науки Тимур Аубакиров. Так, «Битва хоров» рассчитана на учеников с 1 по 4 классы. Это творческий конкурс, где семьи и команды готовят вокальные выступления. Темы номеров – патриотизм, служение Отечеству, семейные ценности, единство народов России и историческая память. Другой проект «Код Югры» для ребят более старшего возраста. В команду может входить до 15 человек, и количество коллективов от одного муниципалитета не ограничено. Вопросы для конкурса разрабатывались при содействии представителей науки и университетов округа. За основу взяты школьные знания, а также общие сведения об истории России и особенностях Югры. Регистрация команд открыта до 16 сентября. Не стоит забывать и о викторине «Югра вместе». Отвечать на вопросы можно всей семьей. Но в розыгрыше призов участвуют только совершеннолетние. Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на одноименном сайте. Затем ответить на несколько вопросов об истории, культуре, традициях коренных народов Севера, природе и знаковых местах Югры. После система сгенерирует персональный QR-код и уникальный идентификационный номер. А с 18 по 20 сентября участникам нужно будет найти один из специальных пунктов активации на площадках фестиваля. Информацию о выигрыше победитель получит в чат-боте или по электронной почте. В Нижневартовске усиливают контроль за безопасностью на дорогах. С начала сезона сервис кикшеринга ограничил доступ к поездкам на электросамокатах для более чем 500 пользователей. Блокировки и штрафы коснулись тех, кто пренебрегает правилами, катается вдвоем, передает управление детям или создает аварийные ситуации. По данным городской госавтоинспекции, такая жесткая мера связана с ростом ДТП. Только в текущем сезоне зарегистрировано 18 серьезных происшествий с участием средств индивидуальной мобильности. В результате травмы получили 19 человек. В основном это дети и подростки. И последнее. Ханты-Мансийск станет одной из главных площадок Всероссийского дня бега кросс-нации. Он пройдет в эту субботу на базе Центра зимних видов спорта имени Александра Филипенко. На трассу выйдут около 3000 человек. По данным организаторов, на сегодня уже поступило более 600 заявок. Сами забеги начнутся в 9 часов утра. В них примут участие команды школы и атлеты разных возрастных категорий. В полдень состоится торжественная церемония открытия спортивного праздника, а сразу после нее массовый забег на 1500 метров. Важно, что в Югре дату проведения кросса нации сдвинули с учетом погодных условий. Основной всероссийский забег пройдет 26 сентября, но в ряде регионов, включая наш округ, его организуют раньше. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама. Автомолл. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомолл86.ру. Радио Югра. Главное окружное радио.

0: Политическая реклама.
1: Голосуй за номер 3. Голосуй за номер 3. Коммунистов. Коммунистов. В Думу ХМАО избери. Номер 3. Голосуй за номер 3. Голосуй за номер 3. Коммунистов. Коммунистов. В Думу ХМАО избери. Номер 3. Голосуй за номер 3. Голосуй за номер 3. Коммунистов. Коммунистов. В Думу ХМАО избери. Номер 3.
2: 5 лет назад в Государственную Думу пришли новые люди. Нас было всего 15. Достаточно, чтобы изменить многое. Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и IT-специалистов от роста налогов, приняли 230 хороших законов. И главное, показали, политика может быть другой. С уважением, доверием и новыми возможностями. Потому что для нас люди всегда прежде всего. Новые люди. Люди прежде всего.
3: Радио Югра. Реклама.
4: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
5: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
6: Ну что там?
7: Усталость и сонливость.
6: Да-да, совсем сонливый.
7: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
6: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
10: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
11: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
12: Без возрастных ограничений.
13: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро в студии. Елена Васильева. В двух районах Сургута нашли временное решение проблемы с некачественной водой. Фестиваль «Югра вместе» запускает два семейных проекта. Ханты-Мансийск готовится к росту нации. В Сургуте нашли способ улучшить качество воды еще до полной замены старых железных труб на пластиковые. В качестве пилотного проекта в центральных тепловых пунктах территории, прилегающих к улицам Пушкина и энергетиков, установили систему фильтрации. Решение стало ответом на многочисленные жалобы жителей. Главная проблема местной воды – повышенное содержание железа и, соответственно, желтый оттенок. К тому же выпадающий осадок быстро изнашивает бытовые приборы, стиральные машины, водонагреватели и другое. Комментирует технический директор подрядной организации Николай Серебряков.
2: Данная станция состоит из 7 параллельно включенных фильтров. В них загружена специальная каталитическая загрузка, которая помогает снизить содержание железа, марганца, мутности, цветности, механических примесей. То есть, если что-то в исходной воде присутствует лишнее, система их задерживает.
1: Коммунальщики обещают, что уже на этой неделе жители двух районов Сургута получат более чистую воду. По итогам эксперимента технологию планируют масштабировать на другие части города. Фестиваль «Югра вместе» делает ставку на семейные форматы. Во всех 22 муниципалитетах округа школьники и их родители смогут принять участие сразу в двух проектах «Битва хоров» и «Код Югры. Изучаем всей семьей». Об этом на пресс-конференции в РИЦ «Югра» сообщил заместитель директора окружного департамента образования и науки Тимур Аубакиров. Так, «Битва хоров» рассчитана на учеников с 1 по 4 классы. Это творческий конкурс, где семьи и команды готовят вокальные выступления. Темы номеров – патриотизм, служение Отечеству, семейные ценности, единство народов России и историческая память. Другой проект «Код Югры» для ребят более старшего возраста. В команду может входить до 15 человек, и количество коллективов от одного муниципалитета не ограничено. Вопросы для конкурса разрабатывались при содействии представителей науки и университетов округа. За основу взяты школьные знания, а также общие сведения об истории России и особенностях Югры. Регистрация команд открыта до 16 сентября. Не стоит забывать и о викторине «Югра вместе». Отвечать на вопросы можно всей семьей. Но в розыгрыше призов участвуют только совершеннолетние. Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на одноименном сайте. Затем ответить на несколько вопросов об истории, культуре, традициях коренных народов Севера, природе и знаковых местах Югры. После система сгенерирует персональный QR-код и уникальный идентификационный номер. А с 18 по 20 сентября участникам нужно будет найти один из специальных пунктов активации на площадках фестиваля. Информацию о выигрыше победитель получит в чат-боте или по электронной почте. В Нижневартовске усиливают контроль за безопасностью на дорогах. С начала сезона сервис кикшеринга ограничил доступ к поездкам на электросамокатах для более чем 500 пользователей. Блокировки и штрафы коснулись тех, кто пренебрегает правилами, катается вдвоем, передает управление детям или создает аварийные ситуации. По данным городской госавтоинспекции, такая жесткая мера связана с ростом ДТП. Только в текущем сезоне зарегистрировано 18 серьезных происшествий с участием средств индивидуальной мобильности. В результате травмы получили 19 человек. В основном это дети и подростки. И последнее. Ханты-Мансийск станет одной из главных площадок Всероссийского дня бега кросс-нации. Он пройдет в эту субботу на базе Центра зимних видов спорта имени Александра Филипенко. На трассу выйдут около 3000 человек. По данным организаторов, на сегодня уже поступило более 6

0: 500 заявок. Сами забеги начнутся в 9 часов утра. В них примут участие команды школы и атлеты разных возрастных категорий. В полдень состоится торжественная церемония открытия спортивного праздника, а сразу после нее массовый забег на 1500 метров. Важно, что в Югре дату проведения кросса нации сдвинули с учетом погодных условий. Основной всероссийский забег пройдет 26 сентября, но в ряде регионов, включая наш округ, его организуют раньше. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Главное окружное радио.

0: знает, по пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
2: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
3: Без возрастных ограничений.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
5: Помощь всегда рядом, просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
6: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 кг ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1 329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 8 часов утра. Главное окружное радио. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В двух районах Сургута нашли временное решение проблемы с некачественной водой. Фестиваль «Югра вместе» запускает два семейных проекта. Хоккейный клуб «Югра» завершил стартовую домашнюю серию победой над Калугой. В Сургуте нашли способ улучшить качество воды еще до полной замены старых железных труб на пластиковые. В качестве пилотного проекта в центральных тепловых пунктах территории, прилегающих к улицам Пушкина и энергетиков, установили систему фильтрации. Решение стало ответом на многочисленные жалобы жителей. Главная проблема местной воды – повышенное содержание железа и, соответственно, желтый оттенок. К тому же выпадающий осадок быстро изнашивает бытовые приборы, стиральные машины, водонагреватели и другое. Комментирует технический директор подрядной организации Николай Серебряков.
2: Данная станция состоит из 7 параллельно включенных фильтров. В них загружена специальная каталитическая загрузка, которая помогает снизить содержание железа, марганца, мутности, цветности, механических примесей. То есть, если что-то в исходной воде присутствует лишнее, система их задерживает.
1: Коммунальщики обещают, что уже на этой неделе жители двух районов Сургута получат более чистую воду. По итогам эксперимента технологию планируют масштабировать на другие части города. Фестиваль «Югра вместе» делает ставку на семейные форматы. Во всех 22 муниципалитетах округа школьники и их родители смогут принять участие сразу в двух проектах «Битва хоров» и «Код Югры. Изучаем всей семьей». Об этом на пресс-конференции в РИЦ «Югра» сообщил заместитель директора окружного департамента образования и науки Тимур Аубакиров. Так, «Битва хоров» рассчитана на учеников с 1 по 4 классы. Это творческий конкурс, где семьи и команды готовят вокальные выступления. Темы номеров – патриотизм, служение Отечеству, семейные ценности, единство народов России и историческая память. Другой проект «Код Югры» для ребят более старшего возраста. В команду может входить до 15 человек, и количество коллективов от одного муниципалитета не ограничено. Вопросы для конкурса разрабатывались при содействии представителей науки и университетов округа. За основу взяты школьные знания, а также общие сведения об истории России и особенностях Югры. Регистрация команд открыта до 16 сентября. Не стоит забывать и о викторине «Югра вместе». Отвечать на вопросы можно всей семьей. Но в розыгрыше призов участвуют только совершеннолетние. Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на одноименном сайте. Затем ответить на несколько вопросов об истории, культуре, традициях коренных народов Севера, природе и знаковых местах Югры. После система сгенерирует персональный QR-код и уникальный идентификационный номер. А с 18 по 20 сентября участникам нужно будет найти один из специальных пунктов активации на площадках фестиваля. Информацию о выигрыше победитель получит в чат-боте или по электронной почте. Названы победители сразу трех конкурсов на грант губернатора Югры. Общий фонд финансовой поддержки составил почти 45 миллионов рублей. Самым массовым стал отбор для физических лиц. Лучшими признаны 86 инициатив. Большинство из них посвящены поддержке участников СВО, семье и спорту, а лидерами по числу победителей стали Нягань, Сургут и Советский район. Кроме того, эксперты поддержали 8 молодежных проектов в спецноминации «Первые Югры» и 3 идеи в сфере сохранения традиций коренных народов Севера в рамках конкурса «Культурная мозаика. Партнерская сеть». Списки победителей уже доступны на портале grandgubernatora.rf. И последнее. Хоккейный клуб «Югра» поставил эффектную точку в своей первой домашней серии сезона. Накануне вечером «Мамонты» уверенно разобрались с «Калугой», не оставив гостям шансов. Счет был открыт уже на старте встречи. Андрей Гришаков удачно сыграл на добивании, забросив свою дебютную шайбу за ханты-мансийский клуб. Далее преимущество хозяев лишь нарастало. Владислав Шутов реализовал выход 2-1, а в финальном отрезке Артем Николаев и Андрей Чуркин довели дело до разгрома 4-0. Отдельного упоминание заслуживает Владимир Сахацкий. Наш голкипер оформил сухарь в своем 500-м матче в лиге, отразив все 16 бросков. Игру посетил и губернатор Югры Руслан Кухарук, поздравил «Мамонтов» и их болельщиков с победой, а также высоко оценил поступательное движение команды. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
0: Реклама. «Автомол». Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру. Радио «Югра». Главное окружное радио.

0: Политическая реклама.
1: 5 лет назад в Государственную Думу пришли новые люди. Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и IT-специалистов от роста налогов, приняли 230 хороших законов и, главное, доказали, политика может быть другой. Новые люди. Люди прежде всего. 5 лет назад в Государственную Думу пришли новые люди. Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и IT-специалистов от роста налогов, приняли 230 хороших законов и, главное, доказали, политика может быть другой. Новые люди. Люди прежде всего.
2: Радио «Югра». Реклама.
3: Вкус Югры в центре Сургута. 12 и 13 сентября на центральной площади Сургута окружная выставка-ярмарка «Товары земли Югорской» совместно с фестивалем «Русское лето» за Россию. Более 150 производителей со всего округа. Приходите, покупайте Югорское. Ждем вас 12 и 13 сентября на пересечении Университетской и Ленина. Организаторы выставки-ярмарки, Департамент промышленности Югры и Фонд развития Югры при поддержке правительства округа. 0+.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
5: Без возрастных ограничений.
6: Никто не ставит лайков? Обнови контент. Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
7: Лайк.
6: Общение.
7: Лайк.
6: Знания.
7: Лайк.
6: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
8: Радио.

0: домашнюю серию победой над Калугой. В Сургуте нашли способ улучшить качество воды еще до полной замены старых железных труб на пластиковые. В качестве пилотного проекта в центральных тепловых пунктах территории, прилегающих к улицам Пушкина и Энергетиков, установили систему фильтрации. Решение стало ответом на многочисленные жалобы жителей. Главная проблема местной воды – повышенное содержание железа и, соответственно, желтый оттенок. К тому же выпадающий осадок быстро изнашивает бытовые приборы, стиральные машины, водонагреватели и другое. Комментирует технический директор подрядной организации Николай Серебряков.
1: Данная станция состоит из 7 параллельно включенных фильтров. В них загружена специальная каталитическая загрузка, которая помогает снизить содержание железа, марганца, мутности, цветности, механических примесей. То есть, если что-то в исходной воде присутствует лишнее, система их задерживает.
0: Коммунальщики обещают, что уже на этой неделе жители двух районов Сургута получат более чистую воду. По итогам эксперимента технологию планируют масштабировать на другие части города. Фестиваль «Югра вместе» делает ставку на семейные форматы. Во всех 22 муниципалитетах округа школьники и их родители смогут принять участие сразу в двух проектах «Битва хоров» и «Код Югры. Изучаем всей семьей». Об этом на пресс-конференции в РИЦ «Югра» сообщил заместитель директора окружного департамента образования и науки Тимур Аубакиров. Так, «Битва хоров» рассчитана на учеников с 1 по 4 классы. Это творческий конкурс, где семьи и команды готовят вокальные выступления. Темы номеров – патриотизм, служение Отечеству, семейные ценности, единство народов России и историческая память. Другой проект «Код Югры» для ребят более старшего возраста. В команду может входить до 15 человек, и количество коллективов от одного муниципалитета не ограничено. Вопросы для конкурса разрабатывались при содействии представителей науки и университетов округа. За основу взяты школьные знания, а также общие сведения об истории России и особенностях Югры. Регистрация команд открыта до 16 сентября. Не стоит забывать и о викторине «Югра вместе». Отвечать на вопросы можно всей семьей. Но в розыгрыше призов участвуют только совершеннолетние. Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на одноименном сайте. Затем ответить на несколько вопросов об истории, культуре, традициях коренных народов Севера, природе и знаковых местах Югры. После система сгенерирует персональный QR-код и уникальный идентификационный номер. А с 18 по 20 сентября участникам нужно будет найти один из специальных пунктов активации на площадках фестиваля. Информацию о выигрыше победитель получит в чат-боте или по электронной почте. Названы победители сразу трех конкурсов на грант губернатора Югры. Общий фонд финансовой поддержки составил почти 45 миллионов рублей. Самым массовым стал отбор для физических лиц. Лучшими признаны 86 инициатив. Большинство из них посвящены поддержке участников СВО, семье и спорту, а лидерами по числу победителей стали Нягань, Сургут и Советский район. Кроме того, эксперты поддержали 8 молодежных проектов в спецноминации «Первые Югры» и 3 идеи в сфере сохранения традиций коренных народов Севера в рамках конкурса «Культурная мозаика. Партнерская сеть». Списки победителей уже доступны на портале grantgubernatora.rf. И последнее. Хоккейный клуб «Югра» поставил эффектную точку в своей первой домашней серии сезона. Накануне вечером «Мамонты» уверенно разобрались с «Калугой», не оставив гостям шансов. Счет был открыт уже на старте встречи. Андрей Гришаков удачно сыграл на добивание, забросив свою дебютную шайбу за ханты-мансийский клуб. Далее преимущество хозяев лишь нарастало. Владислав Шутов реализовал выход 2-1, а в финальном отрезке Артем Николаев и Андрей Чуркин довели дело до разгрома 4-0. Отдельного упоминание заслуживает Владимир Сахацкий. Наш голкипер оформил сухарь в своем 500-м матче в лиге, отразив все 16 бросков. Игру посетил и губернатор Югры Руслан Кухарук, поздравил «Мамонтов» и их болельщиков с победой, а также высоко оценил поступательное движение команды. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
2: Главное окружное радио.

0: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Вкус Югры в центре Сургута. 12 и 13 сентября на центральной площади Сургута окружная выставка-ярмарка «Товары земли Югорской» совместно с фестивалем «Русское лето» за Россию. Более 150 производителей со всего округа. Приходите, покупайте Югорское. Ждем вас 12 и 13 сентября на пересечении Университетской и Ленина. Организаторы выставки-ярмарки, Департамент промышленности Югры и Фонд развития Югры при поддержке правительства округа. 0+.
4: Как мошенники убеждают оформить зеркальный кредит и перевести деньги на якобы безопасный счет? Первое. Вам звонит неизвестный и представляется сотрудником банка. Сообщает, что от вашего имени поступила заявка на оформление кредита. Второе. Неизвестный предупреждает вас о мошеннических действиях и предлагает принять срочные меры. Оформить зеркальный займ, чтобы опередить мошенников. Затем вас попросят перевести все деньги на якобы безопасный счет. Знайте, так вы точно потеряете свои деньги. Безопасных счетов не существует. Будьте бдительны и поделитесь этой информацией с близкими.
5: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте yugravmeste.rf.
6: Без возрастных ограничений.
7: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
8: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от Суши Мастер. 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1 329 рублей. Суши Мастер. Все получится.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Югра.
1: Под мои объятия нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Местное время 9 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югорске близится к завершению реконструкция одной из центральных улиц города. Энергосети «Нягани» становятся надежнее. Хоккейный клуб «Югра» завершил стартовую домашнюю серию победой над «Калугой». Масштабное обновление главной городской артерии Югорска, улицы 40 лет Победы, выходит на финишную прямую. Реконструкция, стартовавшая в прошлом году с замены коммуникации, сейчас находится в активной фазе. На отрезке от Попова до Политехнического колледжа уже сформирован дорожный пирог. Подрядчик завершил отсыпку основания под асфальт и монтирует систему водоотведения. Параллельно строители готовят пространство для пешеходов. Установка бордюрного камня уже задала контуры будущих тротуаров, а вдоль дороги монтируют современные линии освещения. По плану все работы на объекте должны завершиться до конца текущего года. Энергетики завершают обновление электросетевой инфраструктуры в одном из микрорайонов Нягани. Сегодня на финишной прямой модернизация трансформаторной подстанции 5,5. Новое оборудование рассчитано в том числе на подключение строящихся многоквартирных домов. Параллельно специалисты изменили схему электроснабжения этой части города, что позволит более эффективно распределять нагрузку. Изменения затронут 2, 4, 5, 6 и 7 микрорайоны, а также южную часть Восточного. Как отметил руководитель Няганского филиала компании «Юрес» Радик Ахмедханов, обновление и строительство электросетевых объектов напрямую повышают надежность энергосистемы города. Названы победители сразу трех конкурсов на грант губернатора Югры. Общий фонд финансовой поддержки составил почти 45 миллионов рублей. Самым массовым стал отбор для физических лиц. Лучшими признаны 86 инициатив. Большинство из них посвящены поддержке участников СВО, семье и спорту, а лидерами по числу победителей стали Нягань, Сургут и Советский район. Кроме того, эксперты поддержали 8 молодежных проектов в спецноминации «Первые Югры» и 3 идеи в сфере сохранения традиций коренных народов Севера в рамках конкурса «Культурная мозаика. Партнерская сеть». Списки победителей уже доступны на портале grantgubernatora.rf. И последнее. Хоккейный клуб «Югра» поставил эффектную точку в своей первой домашней серии сезона. Накануне вечером «Мамонты» уверенно разобрались с «Калугой», не оставив гостям шансов. Счет был открыт уже на старте встречи. Андрей Гришаков удачно сыграл на добивание, забросив свою дебютную шайбу за ханты-мансийский клуб. Далее преимущество хозяев лишь нарастало. Владислав Шутов реализовал выход 2-1, а в финальном отрезке Артем Николаев и Андрей Чуркин довели дело до разгрома 4-0. Отдельного упоминание заслуживает Владимир Сахацкий. Наш голкипер оформил сухарь в своем 500-м матче в лиге, отразив все 16 бросков. Игру посетил и губернатор Югры Руслан Кухарук, поздравил «Мамонтов» и их болельщиков с победой, а также высоко оценил поступательное движение команды. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: «Автомолл». Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. «Автомолл». Тысячи аксессуаров для авто. «Автомолл86.ру».
0: Радио «Югра». Окружное радио.

0: Политическая реклама.
1: Мы живем в великой стране. У нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
2: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Радио «Югра». Реклама.
4: Покупки тяжело нести? Автолигу закажи.
5: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
7: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
8: Без возрастных ограничений.
9: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 330252.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югорске близится к завершению реконструкция одной из центральных улиц города. Энергосети «Нягани» становятся надежнее. Хоккейный клуб «Югра» завершил стартовую домашнюю серию победой над Калугой. Масштабное обновление главной городской артерии Югорска, улицы 40 лет Победы, выходит на финишную прямую. Реконструкция, стартовавшая в прошлом году с замены коммуникации, сейчас находится в активной фазе. На отрезке от Попова до Политехнического колледжа уже сформирован дорожный пирог. Подрядчик завершил отсыпку основания под асфальт и монтирует систему водоотведения. Параллельно строители готовят пространство для пешеходов. Установка бордюрного камня уже задала контуры будущих тротуаров, а вдоль дороги монтируют современные линии освещения. По плану все работы на объекте должны завершиться до конца текущего года. Энергетики завершают обновление электросетевой инфраструктуры в одном из микрорайонов Нягани. Сегодня на финишной прямой модернизация трансформаторной подстанции 5,5. Новое оборудование рассчитано в том числе на подключение строящихся многоквартирных домов. Параллельно специалисты изменили схему электроснабжения этой части города, что позволит более эффективно распределять нагрузку. Изменения затронут 2-й, 4-й, 5-й, 6-й и 7-й микрорайоны, а также южную часть Восточного. Как отметил руководитель Няганского филиала компании «ЮРЭСК» Радик Ахмедханов, обновление и строительство электросетевых объектов напрямую повышают надежность энергосистемы города. Названы победители сразу трех конкурсов на грант губернатора Югры. Общий фонд финансовой поддержки составил почти 45 миллионов рублей. Самым массовым стал отбор для физических лиц. Лучшими признаны 86 инициатив. Большинство из них посвящены поддержке участников СВО, семье и спорту, а лидерами по числу победителей стали Нягань, Сургут и Советский район. Кроме того, эксперты поддержали 8 молодежных проектов в спецноминации «Первые Югры» и 3 идеи в сфере сохранения традиций коренных народов Севера в рамках конкурса «Культурная мозаика. Партнерская сеть». Списки победителей уже доступны на портале grandgubernatora.rf. И последнее. Хоккейный клуб «Югра» поставил эффектную точку в своей первой домашней серии сезона. Накануне вечером «Мамонты» уверенно разобрались с «Калугой», не оставив гостям шансов. Счет был открыт уже на старте встречи. Андрей Гришаков удачно сыграл на добивании, забросив свою дебютную шайбу за ханты-мансийский клуб. Далее преимущество хозяев лишь нарастало. Владислав Шутов реализовал выход 2-1. А в финальном отрезке Артем Николаев и Андрей Чуркин довели дело до разгрома 4-0. Отдельного упоминание заслуживает Владимир Сахацкий. Наш голкипер оформил сухарь в своем 500-м матче в лиге, отразив все 16 бросков. Игру посетил и губернатор Югры. Руслан Кухарук поздравил «Мамухарь» в своем 500-м матче в лиге, отразив все 16 бросков. Игру посетил и губернатор Югры. Руслан Кухарук поздравил «Мамонтов» и их болельщиков.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
2: Без возрастных ограничений.
3: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.

0: Местное время 10 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югорчане могут обратиться в участковые комиссии для подачи заявления «Мобильные избиратели». В Югорске близится к завершению реконструкции одной из центральных улиц города. Энергосети Нягани становятся надежнее. В Югре начали работу участковые избирательные комиссии. Сейчас там можно решить два важных вопроса. Подать заявление для голосования по месту нахождения или уточнить информацию о себе в списках избирателей. Это доступно с 9 по 14 сентября. Если же вам удобнее проголосовать на дому, то заявки на это начнут принимать с завтрашнего дня и до 14.00 20 сентября. Что касается графика работы участковых комиссий, в рабочие дни их услуги доступны с 17 до 20. 1.00, а в субботу и воскресенье с 10 до 14.00. Масштабное обновление главной городской артерии Югорска, улицы 40 лет Победы, выходит на финишную прямую. Реконструкция, стартовавшая в прошлом году с заменой коммуникации, сейчас находится в активной фазе. На отрезке от Попова до Политехнического колледжа уже сформирован дорожный пирог. Подрядчик завершил отсыпку основания под асфальт и монтирует систему водоотведения. Параллельно строители готовят пространство для пешеходов. Установка бордюрного камня уже задала контуры будущих тротуаров, а вдоль дороги монтируют современные линии освещения. По плану все работы на объекте должны завершиться до конца текущего года. Энергетики завершают обновление электросетевой инфраструктуры в одном из микрорайонов Нягани. Сегодня на финишной прямой модернизация трансформаторной подстанции 5,5. Новое оборудование рассчитано в том числе на подключение строящихся многоквартирных домов. Параллельно специалисты изменили схему электроснабжения этой части города, что позволит более эффективно распределять нагрузку. Изменения затронут 2, 4, 5, 6 и 7 микрорайоны, а также южную часть Восточного. Как отметил руководитель Няганского филиала компании ЮРЭСК Радик Ахмедханов, обновление и строительство электросетевых объектов напрямую повышают надежность энергосистемы города. И последнее. Югорские спортсмены завоевали две медали на Кубке России по смешанным боевым единоборствам. Тульский турнир собрал 120 сильнейших бойцов со всей страны. Обладателем золота в весовой категории до 70 килограммов стал спортсмен из Нефтеюганска Шимали Билалов. А сургутянин Азамат Гусенов пополнил копилку окружной сборной бронзой в весе до 84 килограммов. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
4: Без возрастных ограничений.
5: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
6: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро в студии, Елена Васильева. Югорчане могут обратиться в участковые комиссии для подачи заявления «Мобильные избиратели». В Югорске близится к завершению реконструкции одной из центральных улиц города. Энергосети Нягани становятся надежнее. В Югре начали работу участковые избирательные комиссии. Сейчас там можно решить два важных вопроса. Подать заявление для голосования по месту нахождения или уточнить информацию о себе в списках избирателей. Это доступно с 9 по 14 сентября. Если же вам удобнее проголосовать на дому, то заявки на это начнут принимать с завтрашнего дня и до 14.00 20 сентября. Что касается графика работы участковых комиссий, в рабочие дни их услуги доступны с 17 до 20. 21.00, а в субботу и воскресенье с 10 до 14.00. Масштабное обновление главной городской артерии Югорская, улицы 40 лет Победы, выходит на финишную прямую. Реконструкция, стартовавшая в прошлом году с замены коммуникации, сейчас находится в активной фазе. На отрезке от Попова до Политехнического колледжа уже сформирован дорожный пирог. Подрядчик завершил отсыпку основания под асфальт и монтирует систему водоотведения. Параллельно строители готовят пространство для пешеходов. Установка бордюрного камня уже задала контуры будущих тротуаров, а вдоль дороги монтируют современные линии освещения. По плану все работы на объекте должны завершиться до конца текущего года. Энергетики завершают обновление электросетевой инфраструктуры в одном из микрорайонов Нягани. Сегодня на финишной прямой модернизация трансформаторной подстанции 5,5. Новое оборудование рассчитано в том числе на подключение строящихся многоквартирных домов. Параллельно специалисты изменили схему электроснабжения этой части города, что позволит более эффективно распределять нагрузку. Изменения затронут 2-й, 4-й, 5-й, 6-й и 7-й микрорайоны, а также южную часть Восточного. Как отметил руководитель Няганского филиала компании ЮРЭСК Радик Ахмедханов, обновление и строительство электросетевых объектов напрямую повышают надежность энергосистемы города. И последнее. Югорские спортсмены завоевали две медали на Кубке России по смешанным боевым единоборствам. Тульский турнир собрал 120 сильнейших бойцов со всей страны. Обладателем золота в весовой категории до 70 килограммов стал спортсмен из Нефтеюганска Шимали Билалов. А сургутянин Азамат Гусенов пополнил копилку окружной сборной бронзой в весе до 84 килограммов. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра. 4 килограммов. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.

0: кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
3: Без возрастных ограничений.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
5: Мысли спрятаны в стол, ветер юго-восток в городе мажет.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югорчане могут обратиться в участковые комиссии для подачи заявления «Мобильные избиратели». В Югре упрощают правила рыболовства для коренных народов. Югорские атлеты успешно выступили на Кубке России по смешанным боевым единоборствам. В Югре начали работу участковые избирательные комиссии. Сейчас там можно решить два важных вопроса. Подать заявление для голосования по месту нахождения или уточнить информацию о себе в списках избирателей. Это доступно с 9 по 14 сентября. Если же вам удобнее проголосовать на дому, то заявки на это начнут принимать с завтрашнего дня и до 14.00 20 сентября. Что касается графика работы участковых комиссий, в рабочие дни их услуги доступны с 17 до 20. 21.00, а в субботу и воскресенье с 10 до 14.00. В Югре упростили рыболовство для коренных малочисленных народов Севера. Теперь в округе заработал беззаявительный порядок вылова. Жителям, внесенным в профильный федеральный реестр, больше не нужно ежегодно оформлять соответствующие документы. Для тех, кто еще не успел подать данные, действует переходный период до конца следующего года. Такие нововведения обсудили на заседании Совета представителей КМНС при региональном правительстве. А для содействия национальным общинам эксперты предложили увеличить субсидии, улучшить логистику и открыть пункты приема рыбной продукции в каждом поселке. В целом, на поддержку коренных малочисленных народов за последние 3 года из регионального бюджета направлено более 66 миллионов рублей. Югорское отделение Социального фонда России помогает ветеранам спецоперации пройти бесплатное восстановление в профильных центрах. Специалисты индивидуально сопровождают каждого бойца от подачи заявления до возвращения домой. Фонд полностью оплачивает проезд, проживание, питание и оздоровительные процедуры. Важное нововведение этого года. Теперь ведомство берет на себя расходы на билеты и проживание для близких, которые сопровождают участника СВО на лечение. Узнать все подробности и порядок оформления путевки можно в официальных сообществах регионального социального фонда. И последнее. Югорские спортсмены завоевали 2 медали на Кубке России по смешанным боевым единоборствам. Тульский турнир собрал 120 сильнейших бойцов со всей страны. Обладателем золота в весовой категории до 70 килограммов стал спортсмен из Нефтеюганска Шимали Билалов. А сургутянин Азамат Гусенов пополнил копилку окружной сборной бронзой в весе до 84 килограммов. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

контролировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Политическая реклама.
1: Человек, это звучит гордо, сказал Максим Горький. В этом были убеждены Ленин и Сталин, Шолохов и Жуков, Курчатов, Королев и Гагарин. Главное, считала советская власть, служить человеку и добилась огромных успехов. Народ праве жить, а не выживать. Поддержите КПРФ, и человек вновь будет звучать гордо.
2: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Первый командир легендарного батальона «Югра» Дмитрий Аксенов идет на выборы в Государственную Думу. Дмитрий Аксенов. Иду помогать людям. Дмитрий Аксенов. Команда «Единой России». Команда губернатора. Первый командир легендарного батальона «Югра» Дмитрий Аксенов идет на выборы в Государственную Думу. Дмитрий Аксенов. Иду помогать людям. Дмитрий Аксенов. Команда «Единой России». Команда губернатора.
4: Радио «Югра». Реклама.
5: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
6: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
3: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
7: Без возрастных ограничений.
8: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
9: И что ты сделал?
8: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
10: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
11: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Внимание! Режим «Беспилотная опасность» введен на территории Югры. Сохраняйте спокойствие. Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. По возможности, не выходите на улицу и не покидайте безопасное место до сигнала «Отбой беспилотной опасности». В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.

0: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
1: Без возрастных ограничений.
2: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
3: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Внимание! Режим «Беспилотная опасность» введен на территории Югры. Сохраняйте спокойствие. Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. По возможности, не выходите на улицу и не покидайте безопасное место до сигнала «Отбой беспилотной опасности». В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.

Внимание! Режим «Беспилотная опасность» введен на территории Югры. Сохраняйте спокойствие. Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. По возможности, не выходите на улицу и не покидайте безопасное место до сигнала «Отбой беспилотной опасности». В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. В Югре введен режим беспилотной опасности. Окружные власти упрощают правила рыболовства для коренных народов. Сургутские правоохранители раскрыли схему с фальшивым аттестатом. В Югре введен режим беспилотной опасности. Губернатор Руслан Кухаров проинформировал, что все экстренные службы переведены на усиленный режим работы для обеспечения защиты региона. В связи с этим возможны временные перебои в работе мобильной связи и интернета, а контроль за воздушным пространством значительно усилен. Жителям округа рекомендуется по возможности оставаться в помещениях, держаться подальше от окон и дожидаться официального сигнала об отмене режима. Глава региона также напомнил, что категорически запрещено приближаться к обломкам летательных аппаратов, публиковать фото или видео работы систем ПВО. О любых подозрительных находках следует незамедлительно сообщать по номеру 112. В Югре упростили рыболовство для коренных малочисленных народов Севера. Теперь в округе заработал беззаявительный порядок вылова. Жителям, внесенным в профильный федеральный реестр, больше не нужно ежегодно оформлять соответствующие документы. Для тех, кто еще не успел подать данные, действует переходный период до конца следующего года. Такие нововведения обсудили на заседании Совета представителей КМНС при региональном правительстве. А для содействия национальным общинам эксперты предложили увеличить субсидии, улучшить логистику и открыть пункты приема рыбной продукции в каждом поселке. В целом, на поддержку коренных малочисленных народов за последние 3 года из регионального бюджета направлено более 66 миллионов рублей. Югорское отделение Социального фонда России помогает ветеранам спецоперации пройти бесплатное восстановление в профильных центрах. Специалисты индивидуально сопровождают каждого бойца от подачи заявления до возвращения домой. Фонд полностью оплачивает проезд, проживание, питание и оздоровительные процедуры. Важное нововведение этого года. Теперь ведомство берет на себя расходы на билеты и проживание для близких, которые сопровождают участника СВО на лечение. Узнать все подробности и порядок оформления путевки можно в официальных сообществах регионального социального фонда. И последнее. Сургутянка предстанет перед судом за попытку поступить в колледж по фальшивому аттестату. По данным полиции, 44-летняя югорчанка решила получить среднее профессиональное образование в одном из учебных заведений города и просто купила поддельный документ об окончании школы. Как сообщили в полиции Югры, обман вскрылся во время оперативной проверки. Теперь несостоявшейся студентке грозит уголовная ответственность за приобретение и использование бутафорского аттестата. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама. Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ERT, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру. Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

Внимание! Режим «Беспилотная опасность» введен на территории Югры. Сохраняйте спокойствие. Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. По возможности, не выходите на улицу и не покидайте безопасное место до сигнала «Отбой беспилотной опасности». В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.

0: Политическая реклама.
1: ЛДПР. Защищать каждого. По нашей инициативе запретили продажу вейпов детям. За Тюменскую область. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР за государственную поддержку Тюменской области. Тюменцы достойны иметь качественную медицину, низкие тарифы ЖКХ, защиту от произвола мигрантов. За Тюменскую область. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР. Защищать каждого. Укреплять Тюменскую область. ЛДПР борется с незаконной миграцией. За русский народ. За Тюменскую область. За Россию. За ЛДПР.
2: Богатства России должны принадлежать народу.
3: Да.
2: Налоги богатым увеличить, бедных от налогов освободить.
3: Да.
2: ЖКХ должно быть в руках государства.
3: Да.
2: Повышение пенсионного возраста отменить.
3: Да.
2: Государство должно учить, лечить и защищать.
3: Да.
2: Тогда КПРФ.
3: Да.
2: За КПРФ. За социализм.
1: Радио Югра. Реклама.
4: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
5: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 кг ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
6: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
7: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
8: Без возрастных ограничений.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
1: Радио.

Внимание! Режим «Беспилотная опасность» введен на территории Югры. Сохраняйте спокойствие. Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. По возможности, не выходите на улицу и не покидайте безопасное место до сигнала «Отбой беспилотной опасности». В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.

Внимание! Режим «Беспилотная опасность» введен на территории Югры. Сохраняйте спокойствие. Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. По возможности, не выходите на улицу и не покидайте безопасное место до сигнала «Отбой беспилотной опасности». В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.

0: Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
4: Без возрастных ограничений.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
6: Осуществи мечту. ЭкоПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Мне позвонил сотрудник управляющей компании и сказал, что замена домофона – срочное дело. Попросил продиктовать код из СМС для идентификации. Я уже почти начала диктовать, но рука дрогнула. Положила трубку. Позже, позвонив в свою управляющую компанию, я узнала, что так действуют мошенники.
8: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. Через этот код мошенники могут получить доступ к вашему банковскому приложению. Помните, код из СМС – это ключ от вашего кошелька. Будьте бдительны. Никогда и никому его не говорите.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Внимание! Режим угрозы атаки беспилотника введен на территории Югры. Сохраняйте спокойствие. Ответственные службы приведены в режим повышенной готовности. По возможности не выходите на улицу, не подходите к окнам и не покидайте безопасное место до сигнала отбой угрозы атаки беспилотника. Если увидели БПЛА, сразу уходите из зоны его видимости. В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Телефон экстренных служб 112.

Внимание! Режим угрозы атаки беспилотника введен на территории Югры. Сохраняйте спокойствие. Ответственные службы приведены в режим повышенной готовности. По возможности не выходите на улицу, не подходите к окнам и не покидайте безопасное место до сигнала отбой угрозы атаки беспилотника. Если увидели БПЛА, сразу уходите из зоны его видимости. В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Телефон экстренных служб 112.

0: Приветствую нашу аудиторию. В прямом эфире совместное агитационное мероприятие «Дебаты» представителей партии, участвующих в выборах депутатов Тюменской областной думы 8-го созыва. Я Михаил Пихин, модератор дебатов, а в студии находятся представители партии, подтвердившие свое желание участвовать в сегодняшних дебатах. Зрители и слушатели окружного медиахолдинга внимательно следят за выступлениями и представителей партии, и кандидатов по одномандатным округам, анализируют предлагаемые программы и видение развития страны. Безусловно, югорчан интересуют также перспективы и приоритеты развития Югры и возможности сотрудничества регионов Тюменской матрешки. Как наши совместные усилия сегодня скажутся на завтрашнем дне каждого жителя северных регионов. И предвыборные дебаты – уникальная возможность получить ответы на такие общественные запросы. Итак, приступаем. Очередность выступлений определена расположением партии в избирательных бюллетенях. В этом порядке представители партии ответят на общие для всех вопросы. Прошу выступающих придерживаться очередности и единого для всех хронометража выступления. Сегодня в нашей студии присутствуют Савинцев Алексей Владимирович, КПРФ, Коммунистическая партия Российской Федерации, Сысоев Владимир Владимирович, лидер ЛДПР в Тюменской области, Югре и Ямале, ЛДПР, Либерально-демократическая партия России, Дидух Сергей Владимирович, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. Итак, первая тема выступлений. Какие программы и проекты развития округа Югре эффективнее будет решать совместно с соседними регионами Ямалом и Тюменской областью в рамках сотрудничества территорий Большой Тюменской матрешки? Чем готова поделиться Югра и какие ресурсы соседи будут полезны и югорчанам? Первым сегодня выступает Савинцев Алексей Владимирович, КПРФ, Коммунистическая партия Российской Федерации. Прошу к микрофону. Вам слово после сигнала. Время пошло.
1: Здравствуйте, друзья! Сегодня мы встречаемся с вами, и, как обычно, я представляю нашу программу, программу Победы. Вот она. Напоминаю вам, голосуем за КПРФ. Итак, есть такой орган, он называется Совет Законодательный. Это постоянно действующая площадка для координации работы законодательных органов трех субъектов. Это Тюменской области, ХМАО, ЯНАО. Я в этом органе не новый человек, я уже два срока, неправильно сказать, два раза являюсь депутатом окружной думы и два раза делегирован в этот орган и понимаю, как работает взаимодействие между этими тремя законодательными субъектами. Итак, трижды политическая партия КПРФ выделяла мою кандидатуру на должность губернатора ХМАО Югры. Президент Владимир Владимирович Путин трижды поддерживал мою кандидатуру и вносил в списки тех трех человек, которые выступали перед Думой. Я трижды докладывал нашу программу, стоя на трибуне в Думе. И, естественно, каждый раз я говорил о программе сотрудничества. И вот, если говорить про это более расширенно, сотрудничество – это кто? И кто сотрудничает, с кем сотрудничает? Ну, давайте поймем. Ямал. Это территория, которая имеет самую большую добычу газа. И 10% бюджет нашей страны. Югра. Это самая большая добыча нефти. Вторая добыча по уровню – это газа. И первая по производству электроэнергии территория. И 25% налогов в бюджет страны. Южная Тюмень – это индустриальный и научный центр развития сельского хозяйства, а также место переселения наших граждан с севера на юг. На мой взгляд, важный вопрос в рамках сотрудничества наших регионов является вопрос доставки продукции к северным территориям. Необходима логистика, дороги. А вот тут с программой сотрудничества есть проблемы. С периода 2005 года по период 2010 в рамках программы сотрудничества около 14 миллиардов рублей было направлено на строительство и реконструкцию дорог регионального значения, а именно Тюмень-Междуречье, Междуреченский и реконструкция дороги Тюмень-Тобольск, Тобольск-Сургут. Почему я вспомнил про эти 14 миллиардов? Ведь это строительство велось 15 лет назад. Хочу обратить внимание на строительство автодороги Тюмень-Междуреченский, а точнее на незаконченное строительство. На этой нужном дороге участков 40 километров, и из-за этого незаконченного участка не работает самый короткий путь из региона Урфо в северному широтному ходу. Не работает уже более 15 лет. Итак, Тюмень, Междуреченский, Урай, Советский, Андра, мост через реку Обь, Белоярский, Лонг-Югант, нулевой километр, Надым. И это автомагистраль. Путь, короче, на 850 километров, чем ныне действующая дорога через Сургут. Вы представляете, что такое в северных условиях 850 километров? Какая экономия средств и возможностей, а также и безопасность этой дороги. Все дороги в нашем регионе важны. И дорога Сургут-Тобольск в том числе. Но я считаю, что нам нужно более ответственно относиться к реализации стратегических направлений, определенных правительством Российской Федерации. Ведь недостроенный участок дороги в 40 километров тормозит реализацию глобального проекта по развитию северной территории. Помните, в 2015 году, когда снесло участок дороги около Демьянки, из-за этой аварии остановились весь автотранспортный поток. Не только ХМАО, Игры и Ямала. Остановилось все, что двигалось. В Сургут, Нижневартовск, Новый Уренгой, Салехард. Открытие транспортного коридора именно Тюмень-Междуреченский окажет и положительное влияние на развитие особой экономической зоны города Нягани. Инвесторы и резиденты не идут туда, где нет инфраструктуры, нет нормальной логистики. Для КПРФ это принципиально важный вопрос. Государство должно быть создана возможность для закупки качественной натуральной продукции отечественного производства. Несмотря на бодрые рапорты про импортное завещание, в магазинах очень много импортных продуктов. Парадокс. Но мы импортируем то, что сами выращиваем или можем выращивать. В этом вопросе нужна здоровая политика протекционизма. Из Тюмени мы можем ввести овощи, молочную и мясную продукцию, а в свою очередь из Смао и Нао можно представить рыбоконсервную продукцию. Я уже говорил о Березовском заводе. Его построили в 1930 году, и он обеспечивал наших военных во время Великой Отечественной войны. В 1992 году он был приватизирован, и, естественно, цикл в 1918 году его не стало. Мы обращались к губернатору, говорили, нужно отремонтировать старый или построить новый. Но, как видите, до сих пор этот ВОЗ стоит и там. Буквально недавно из СМИ стало известно о том, что готовится консервация недостроенного рыбокомбината в Ханты-Мансийске. Я считаю, это серьезный удар по продовольственной безопасности Игры. Вот вопрос, который можно решать в рамках программы сотрудничества. И которые эти вопросы, на наш взгляд, очень выгодны. Я хочу вам показать вам, только что была интересная вещь, я голосую 18-19, а есть цифра 20 в красном цвете. Вот мы, коммунисты, говорим, чтобы не было никаких нюансов, нужно приходить всей семьей на выборы именно 20 числа и проголосовать за партию КПРФ.
0: Спасибо. Прошу занять свое место. Движемся дальше. Теперь слово предоставляется Сысоеву Владимиру Владимировичу. ЛДПР, Либерально-демократическая партия России, заняли свое место. После сигнала начинайте выступление. Время пошло.
2: Добрый день, дорогие земляки. Я представлюсь. Сысоев Владимир Владимирович. Именно при вашей поддержке мы получали всегда поддержку ЛДПР. И мы при вашей поддержке, вы доверили мне представлять ваши интересы и в Думе Хатамасийского автономного округа Югры, и в Тюменской областной думе, и сегодня в Государственной думе Российской Федерации. Именно благодаря вам сегодня ЛДПР отстаивала и отстаивала ваши интересы не только здесь, в Югре, но и в целом в большом Тюменском регионе. ЛДПР – это государственная партия России, старейшая партия в истории России и самая опытная. Партия Жириновского. Все эти годы наш приоритет – русский народ и русский язык. Мы добиваемся решений, которые отвечают интересам наших граждан, интересам Югры. Это и поддержка наших бойцов и членов их семей, охрана здоровья людей, поддержка нуждающихся, ограничение произвола коммунальщиков. Главное – это мораторий на въезд мигрантов и ужесточение миграционной политики. Сегодня ЛДПР – это главный антимигрантский голос в Госдуме. ЛДПР, делу Жириновского верны. 20 сентября голосуйте за ЛДПР. Дорогие друзья, Уважаемые югорчане, посмотрите, сколько здесь сегодня свободных кресел. Но ведь многие не пришли. Им вам нечего сказать. А нам есть что сказать. Нам есть что сказать ЛДПР и отчитаться о своей работе. Депутаты из Югры должны стать защитниками интересов округа в Тюменской областной думе при утверждении программы, межрегиональной программы сотрудничества. Жестко контролировать ее своевременное исполнение. Югра – это важнейший стратегический регион России. Здесь необходимо обеспечить комфортное проживание каждого жителя сегодня здесь, в Югре. Нужно создавать новые рабочие места, новую социальную структуру, новое производство. Именно эти цели на системное развитие всех сфер жизни округа должны направляться средства программы сотрудничества. К сожалению, не все чиновники это понимают. Поэтому исполнение программы не всегда осуществляется эффективно. Также Хатамасийский автономный округ Югра и, наверное, каждый из вас сегодня требует большего внимания со стороны федерального центра, поддержки со стороны Российской Федерации. А что же наши политические оппоненты? Они, как заведённо, рассказывают нам, как собираются делить бюджет сотрудничества. А что толку делить? Хочется спросить у них, если даже не пытаетесь заставить тюменских и югорских чиновников каяться в подготовке проектную документацию для включения нужных объектов округу в проект программы. Мы выступаем за то, чтобы средства программы сотрудничества шли на развитие городов и районов Югры. Сегодня бюджет программы обсуждается и рассматривается только на уровне окружной власти. Муниципалитеты выступают лишь на уровне сегодня просителей. Они не имеют сегодня возможности участвовать в ее формировании. Нарушается главный принцип программы – выравнивание проблемных зон региона. ЛДПР считает, что так быть не должно. Необходимо, чтобы программа сотрудничества обсуждалась с участием муниципальных образований. Мы выступаем за то, чтобы избранники от округа действительно отстаивали и защищали интересы Югры. Сегодня в Думе Тюменской области интересы Югры отстаивает только фракция ЛДПР. Каждое решение обсуждается фракцией, советуется с населением, взвешивается все за и против. А все эти предыдущие 5 лет работы Тюменской Думы показали, что, к сожалению, наши политические оппоненты на такую принципиальную, если хотите, патриотическую позицию не способны. В отличие от них, мы в ЛДПР не можем ждать, когда кто-то здесь, в Хатамасийске или в Тюмени, начнет шевелиться и решать проблемы жителей Югры. Мы предлагаем, и ЛДПР делает. Депутаты ЛДПР добились решения таких важных вопросов, как ремонт дороги смерти от Салыма до Увата, выделение средств на клиниках для вас, земляки, в клиниках Тюмени, на реализацию программы переселения, на оснащение лечебных учреждений современным и высокотехнологичным оборудованием. По инициативе ЛДПР было принято более 50 законов, ужесточающих правила пребывания мигрантов. Сокращен срок временного пребывания мигрантов. Запрещено взять в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком. Введены основания для лишения приобретенного гражданства, приличия судимости, совершения преступления, отсутствие постановки на воинский учет. Установлено ограничение повышения размера платы за коммунальные услуги уровнем инфляции. Установлена административная ответственность за нарушение требований к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу. Почти 100 миллионов рублей сегодня на решение пошло региональных проблем здесь, в Югре. Это результат работы депутатов ЛДПР в Тюменской областной думе. Более 2700 югорчан получили индивидуальную сегодня помощь в решении ваших текущих проблем. Подчеркну, все перечисленное – это результат работы всего лишь 4 депутатов сегодня ЛДПР в Тюменской областной думе. Дорогие друзья, 20 сентября на выборах в Тюменскую областную думу голосуйте за ЛДПР. Только усилий присутствия ЛДПР в Тюменской области может добиться, чтобы деньги Югры, каждого из вас, отчисляемые в бюджет программы сотрудничества, работали эффективно, работали в интересах нашего Хатамасийского автономного округа Югры и в отношении каждого из вас, земляков, сегодня. Богатство Югры должны работать на югорчан. Да, сегодня нужно укреплять Югру, нужно спасать Россию. Что еще сделал ЛДПР? Это вы помните сегодня, я думаю, что именно ЛДПР держал на парламентском контроле жестко вопросы. Это современная достройка Нижневартовской городской больницы 1100 коек. ЖД-вокзал в городе Нягани, соответственно, больница в Горноправдинске. Вы все это помните. 20 сентября за ЛДПР, за Россию, за Югру. Выбери ЛДПР, спаси Россию. Выбери ЛДПР, спаси Россию.
0: Спасибо. Движемся далее. Далее слово предоставляется Дидух Сергею Владимировичу, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. Прошу к трибуне. После сигнала начинайте свое выступление. Время пошло.
3: Уважаемые земляки, друзья, коллеги. Власть у нас в регионе любит отчитываться цифрами. Сколько миллиардов выделили, сколько бумаг подписали. Но нам, людям, которые живут здесь, плевать на эти отчеты. Нам нужны результаты, конкретные объекты, которые сданы вовремя. И главное – сохранение жизни. Вот единственный критерий, по которому нас должны судить. Главный приоритет сегодня – это безопасность нашего транспортного коридора. И здесь, к сожалению, у нас огромная проблема. Посмотрите на трассу Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск. В народе ее не зря окрестили «дорога смерти». Это не просто громкие слова, это реальность, где люди каждый день рискуют своими жизнями. Они едут на большую землю, к врачам, к родственникам, на работу. И знаете что? Для трех богатейших регионов России, Тюменской области, Югры и Ямала, иметь такую дорогу – это просто позор. Мы не можем позволить себе роскошь терять людей из-за разбитой трассы. Мы требуем, чтобы эта дорога стала современной трехполосной магистралью. С отбойниками, с освещениями, с камерами, чтобы контролировать каждую опасную развязку. Люди не должны ехать по темноте и рисковать своей жизнью. Это наша общая безопасность. Отдельно хочу сказать про контроль. Мы больше не имеем права закрывать глаза на халатность. Все мы помним историю с Нижневартовской больницы. Дорогие коллеги, вы только вдумайтесь. Проект строился больше 10 лет. Изначальная стоимость проекта 3 миллиарда, а в итоге цена выросла до 30. 30 миллиардов. Каждый переплаченный миллиард – это недостроенная школа. Это не отремонтированные километры дорог. Это тысячи упаковок лекарств, которые так и не доехали до пациентов. Поэтому партия пенсионеров настаивает на одном. Контроль за каждым рублем программы сотрудничества должен быть полностью открытым. Каждое должностное лицо должно отвечать персонально за потраченные деньги. Я считаю, что депутатский мандат – это не статус для того, чтобы красиво сидеть в кресле. Голосовать, как скажут. Депутат – это буфер между людьми и властью. Это глаза и уши избирателей. Депутат обязан держать власть в тонусе и не идти у нее на поводу. Поэтому я, как кандидат депутата Диду Сергей Владимирович, претендую на мандат депутата Тюменской областной думы, потому что Дума утверждает бюджет, программа сотрудничества и имеет право контроля. Сегодня получается, что чиновники контролируют сами себя. И к чему это привело? К равным стройкам, раздутым сметам. Нужно вернуть депутатский контроль прямо на стройплощадке. Теперь скажу о том, что волнует всех. Югра и Ямал сегодня висят на одной единственной ниточке. На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск-Сургут. Мы все помним ситуацию, когда размыло дорогу. И люди стояли сутками в пробках. Это тревожный звонок. Это угроза безопасности целых регионов. Ведь если перекроют эту трассу, под ударом окажется и промышленность, и завоз продовольствия. Да, есть еще путь через Советский район. Но неудобный и рассчитан на небольшой поток автотранспорта. Мы не можем положить на одну лишь дорогу. Выход есть, и его нужно развивать. Во-первых, это строительство дороги в Кандинском районе, которая соединит нас с Свердловской областью через Тавду. Сегодня там практически одни зимники. Представьте, если мы построим нормальную дорогу, это будет тот самый запасной аэродром. Мы снижаем зависимость от одного направления и даем мощный импульс развитию западной части Югры. Но самый ключевой проект, который считаю стратегическим прорывом, это мост через Обь в Октябрьском районе. Это наш мост в Арктику. Сейчас идет проектирование документации, должна сдаться до 2026 года. Мост свяжет Югру с Ямалом и станет частью огромного транспортного коридора «Север-Юг». С учетом того, что наши Белоярские и Березовские районы уже вошли в арктическую зону, это единственное жизненно необходимое для освоения севера и выхода к Северному морскому пути. Понимаете, к чему я веду? У нас фактически одна надежная дорога на два огромных региона. Мы не можем допустить, чтобы Арктика и промышленный центр страны оставались заложниками одного маршрута. Поэтому проекты в Кандинском районе и мост через Обь – это наша страховка от изоляции. Им нужно федеральное внимание и приобретение финансирования. Но строить дороги – это только половина дела. Если мы строим новые артерии, мы обязаны строить новые логистические центры. Чтобы товары не застаивались в пути, мы должны создать запас прочности, чтобы в том случае с размытой дорогой больше никогда не повторилось. Нужны резервные склады и продовольственные товары. Кроме того, нам нужно серьезно рассмотреть строительство нефтеперерабатывающего завода, чтобы обеспечить топливом Югру и Ямал, сделать нас независимыми и автономными, чтобы мы не зависели от перебоев и поставками, могли спокойно обеспечить топливом соседние регионы. Коллеги, мы должны смотреть правде в глаза. Мы теряем время, теряем деньги, и главное, мы теряем людей. Давайте перестанем играть в отчеты и начнем работать на результат. Давайте сделаем программу сотрудничества на бумажном клумбе, а реальным инструментом развития. Я иду в Думу, чтобы вернуть контроль людям, чтобы дороги стали безопасными, чтобы больницы строились за 3 года, а не за 10. Голосуйте за партию пенсионеров.
0: Спасибо. Благодарю за содержательное выступление. А теперь прошу выступающих в той же очередности выйти к микрофону и ответить на следующий вопрос. На решение каких вопросов, реализацию каких проектов вам необходимы полномочия депутата Тюменской областной думы? Решив какие задачи, вы через 5 лет скажете своим избирателям: «Я и моя партия свою миссию выполнили». И первым выступает Савинцев Алексей Владимирович, КПРФ, Коммунистическая партия Российской Федерации. Прошу занять место. Вам слово после сигнала. Время пошло.
1: Друзья, вам за это голосовать нельзя. Некорректно. Вот за это голосовать нужно. Это партия Победы. И только благодаря партии Победы решаются многие вопросы. Голосуйте за КПРФ. Итак, задача представительной власти – это не принятие большого количества законов, чтобы эти законы реально работали на благо большинства. Сегодня мы видим обратный эффект, когда принятие закона решает одну проблему, но создают другие. А порой вовсе не работают, как задумано. Приведу понятный пример. Итак, статья 20.3 Кодекса об административных правонарушениях. Наказы за пропаганду или публичную демонстрацию нацистской атрибутики, символики, экстремистских организаций или иных символов, запрещенных федеральным законом. В большинстве случаев по сложным названиям подразумевается символика или название запрещенных социальных сетей. Именно в этой избирательном цикле статья 20.3 стала массовым инструментом снятия из-за того, что список экстремистских символов сильно расширился, а кандидатов стали целенаправленно проверять на старые, даже десятилетние давности публикации в соцсетях и доводить дело до суда именно в предвыборный период. Тогда штраф в 1000 рублей автоматически выбивает человека из предвыборной гонки. Закон суров, но это закон. Но суров он должен быть по отношению ко всем, а не только кандидатам от партии КПРФ. На сегодняшний день в отношении кандидатов от КПРФ ХУМА, вот только напомню, подано уже более 15 заявлений по статье 20.3. У нас есть уже одно принятое судебное решение в отношении нашего кандидата в Сургуте. Сейчас мы его обжалуем. В городе Нижневартовске подали заявление по статье 20.3 на нескольких наших кандидатов из городского списка. Одно постановление о привлечении к административной ответственности нам уже удалось отменить. Многие думают, что если кандидатов привлекают к ответственности, значит, есть для этого законные основания. Такие основания, может быть, найти на странице ВКонтакте Одноклассников у каждого из нас. Эта картинка или...
4: У меня нет такого, не обманывайте. Не обманывайте, у меня такого нет.
0: Прошу, да. Вы чуть позже.
1: Я сейчас говорю о тех людях, кто не подготовлен. В данном случае все здесь, кто находится, они проверены, естественно, и убрали все эти репосты. А большинство у вас, они есть из-за изображения символов и наименований запрещенной социальной сети. Вопрос в другом. Почему не привлекаются к ответственности за это же самое деяние кандидаты от партии власти? На сегодняшний день нами поданы десятки заявлений в полицию о привлечении к ответственности по статье 20.3 ряда кандидатов от партии власти. Вот мы и проверим, как работает закон для всех одинаково, для кандидатов КПРФ и для нефтяных генералов. А также партия спойлеров коммунистов России, Справедливой России, новых людей. Вот, кстати, вопрос. Может ли руководитель Сургутской газовой корпорации оставаться на своем посту, если его действия можно квалифицировать как экстремистскую. Кстати, и на его сайте зарегистрирован этот знак. Также мы хотим посмотреть, как будет работать полиция в отношении кандидатов партии власти. Тоже будут хватать их посреди улицы и запихивать в автозак. Тоже будут отправлять в квартиры СОБР с автоматами, пугать детей и женщин. Тоже хватать действующего депутата без санкций прокурора. Тоже все провластные СМИ будут кричать: они экстремисты. Ну, прошло уже неделя, и мы этого не видим. Молодежь в России все еще пользуется запрещенными социальными сетями, хотя их доступность ограничена. Согласно опросу ВЦИОМ, каждый второй молодой человек в возрасте от 18 до 35 лет пользуется информацией именно из этих сетей. Это по логике этого закона наша молодежь все экстремисты. Мы против такого. Мы не согласны с этим. Закон должен быть одинаковый для всех. Когда закон работает выборочно, это плохой закон. Это вредный закон. Именно для этого, чтобы сделать закон справедливым... вы задали вопрос, для чего нужны полномочия депутата. Именно для того, чтобы сделать законы справедливыми, одинаковым применением для всех. Чтобы они работали во благо большинства людей, а не являлись репрессионными инструментами. Все это есть в нашей программе. Программе Победы. Друзья, я предлагаю голосовать вам за программу Победы, за партию КПРФ. Еще раз обращаю на знаки, символы, которые здесь только что есть. 20-го, цифра 20 за моей спиной только что была. Это цифра дня голосования за умного избирателя, который понимает, что 18-го, 19-го может произойти все, что угодно. А вот 20-го, то, что вы бросите в урну, все то и останется с вами. Эти голоса мы обязательно защитим, какой бы ни был ваш выбор. Партия КПРФ за закон, за справедливость, за будущее игры, за будущее страны. Напоминаю, все это имеется в нашей программе, программе КПРФ. Поэтому 20 сентября всей семьей мы приходим на избирательный участок, берем всех друзей и соседей, приглашаем и голосуем за партию КПРФ.
0: Спасибо. Движемся далее. Теперь слово предоставляется Сысоеву Владимиру Владимировичу, ЛДПР, Либерально-демократическая партия России. После сигнала прошу ваше выступление. Время пошло.
2: Уважаемые земляки, ЛДПР есть, что сегодня вам рассказать о нашей работе. И в Думе Хатамайского округа Югры, и в Тюменской областной Думе. А многим нечего рассказать. Они просто не пришли на эти дебаты. А кто-то просто говорит о том, но не по теме сегодняшнего выступления. ЛДПР – это старейшая партия в истории современной России. Это самая опытная партия России. Верны Жириновскому. Нам 35 лет. Программа сотрудничества играет важнейшую роль в жизни нашего Хатамайского автономного округа Югры. Она должна стать главным инструментом, обеспечивающим поступательное социально-экономическое развитие Югры. Мы знаем, что нужно делать. У ЛДПР серьезная, выверенная программа действий. И главное в ней – свои прежде всего. Будем добиваться полного лишения мигрантов любой государственной поддержки. Для этого предлагается запретить въезд членов семьи трудовых мигрантов. Лишить иностранных граждан права на бесплатное получение среднего общего образования. Ликвидировать этнические анклавы. Ввести понятие экономического преступления, совершенного по этно-конфессиональному признаку. В ЛДПР для мигрантов принцип простой. Приехал, отработал, уехал. А если вам не нравятся наши законы российские, то принцип простой. Чемодан, вокзал и дальнейшая депортация. Немедленная депортация из России. Защита интересов людей труда. Предлагаем установить двойной серый коэффициент для жителей Югры. Присвоить звание ветерана труда Хатамайского автономного округа Югры всем жителям округа, имеющим трудовой стаж. Простой. Женщине 25 лет, мужчине 30 лет. Сохранить северные надбавки к пенсии независимые от последующего места жительства пенсионера. ЖКХ под полный контроль государства. Только так можно решить эти вопросы. Предлагаем заморозить на 5 лет тарифы на газ, электроэнергию, тепловую энергию, воду, бензин. Установит максимальную долю расходов на оплату ЖКУ в размере 10% дохода семьи. Пересмотрит метод расчета платы за электроэнергию для жителей северных регионов. Предусмотрит сезонность потребления электрической энергии. И, конечно, серьезно усилий, как это делает ЛДПР, усиление парламентского контроля в сфере ЖКХ. Спасти будущее поколение. Предлагаем отменить ЕГЭ. Сделать господдержку доступной всем семьям без каких-либо условий. Семьи граждан России, имеющие 5 и более детей, должны получать жилищные субсидии от государства. Доступное здравоохранение. Предлагаем остановить государственную систему бесплатного здравоохранения. Коммерческая медицина, только как дополнение государственной. И увеличить целевой набор на подготовку среднего медперсонала за счет средств регионов. Свой дом. Предлагаем ипотечное кредитование для граждан по 3%. Закрепление обязанностей банков автоматически снижать ставку по всему, как только снижают ставку центральный банк, в том числе и по ипотечным кредитам. Заставим застройщиков построить обещанную людям социальную инфраструктуру. В завершении. ЛДПР будет последовательно реализовывать требования президента России, повышать эффективность работы власти на всех уровнях власти. Уважаемые югорчане, ЛДПР идет на выборы под лозунгом «Выбери ЛДПР! Спаси Россию!» И это не случайно. Сегодня люди живут в тревоге, перестают чувствовать себя в безопасности. Вместе со всей страной мы противостоим агрессии коллективного Запада. И это не фигура речи. Россию атакуют со всех сторон, бьют по миру населению, бомбят НПЗ и промышленные склады, превращают обычных людей в диверсантов, увлекают даже детей. ЛДПР за скорейшую и решительную победу специальной военной операции. Удары по объектам военной структуры, военной логистики, центром принятия решений на Украине. Это ответ всем тем, кто участвует в войне против нашей сегодня страны, против нашей России. Мы обязаны делать все, чтобы наши дети жили в свободной, богатой и процветающей стране. А что наши некоторые политические оппоненты? Помним, как царя убили и семью его православную. Миллионы людей изгубили их предшественники. Великую державу Советский Союз развалили на глазах у всего мира. Позор! Ленина никак предать земле не могут. Воли у них не хватает. А нам здесь коммунистические ваши сказки рассказывать не надо, пожалуйста. Дорогие друзья, ЛДПР идет на выборы в Тюменскую областную думу с четкими и ясными задачами, с конкретной программой действий. Справедливые выборы в Тюменскую областную думу на основе волеизъявления граждан, а не как сейчас. Когда результаты приведут сложные математические манипуляции с голосами избирателей по системе империали. Голосуя за ЛДПР, вы выбираете правильный способ обеспечить Югре движение вперед, обеспечить свое будущее. И еще раз хочу вернуться к нашему лозунгу, с которым сегодня ЛДПР идет на выборы. Выбери ЛДПР, спаси Россию. И сегодня мы нуждаемся в вашей поддержке, в ваших голосах. И призываю каждого сегодня жителя Хатамасийского автономного округа Югры, кому исполнилось 18 лет, для кого-то эти выборы первые в его жизни, в его истории. У нас есть с вами право сегодня по Конституции прийти на выборы и голосовать. Придите на эти выборы, не отсидите из дома. У нас есть с вами право сегодня по Конституции прийти на выборы и голосовать. Придите на эти выборы, не отсидите из дома. Проголосуйте за свое будущее.

0: Далее слово предоставляется Дидух Сергею Владимировичу, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. После сигнала прошу ваше выступление. Время пошло.
1: Я обещаю вам не просто идеальные дороги, я обещаю дороги, по которым будет безопасно ездить в любую погоду. Мы введем жесткий контроль за каждым килограммом асфальта и сделаем ремонт дорог круглогодичным. Я обещаю доступное жилье и ипотеку. Мы запустим программу аренды с выкупом, чтобы молодая семья могла въехать в квартиру уже завтра, а не через 20 лет ожидания. Я обещаю достойную зарплату. Мы победим безработицу не за счет галок, а за счет открытых новых производств, где труд человека будет цениться реальными деньгами. Я обещаю пенсионерам не прибавку, а достойную жизнь. Мы пересчитаем пенсии так, чтобы наши бабушки и дедушки могли покупать лекарства и продукты, не оглядываясь на ценник. Родители, я слышу вас. В садике не будет очередей. Школы станут центрами притяжения, где образование будет бесплатным и современным, а спортивные секции доступными каждому ребенку, вне зависимости от достатка семьи. Я обещаю сбить цены в магазинах. Мы разберемся с монополистами и сделаем так, чтобы базовая потребительская корзина была доступна каждому работающему человеку. Я обещаю стабильность на заправках, топливо будет в достатке, чтобы мы могли планировать свой маршрут, не боясь пустого бака и пустого кошелька. Я хочу, чтобы вы перестали выживать и начали жить. Мы не будем нуждаться, мы будем путешествовать, мы будем отдыхать два раза в год, потому что страна должна принадлежать людям, а не чиновникам. А теперь давайте не по этой бумажке. Давайте по-честному. Красивые слова, да, которые я уже слышу на протяжении 20 лет. Еще мои родители слышали, соседи мои на прошлых выборах слышали. Давайте по-честному. Вопрос, да? Что мы скажем нашим избирателям через 5 лет? Не будем говорить, что завтра мы проснемся после выборов в 8 утра, и у нас все поменяется. Давайте будем честны друг другу. И все красивые слова, лозунги, ну, они ни к чему. Надо на самом деле ставить реальные цели и быть честны друг другу. Во-первых, что мы предлагаем? Аудит. У нас в нашей партии есть профессионалы. Есть бухгалтера, юристы, аудиты. Аудиторы, которые смогут провести проверку тем контрактам, которые сейчас проводятся. Те стройки, которые заморожены. Вот сейчас контракт на строительство моста. Да, красивый будет мост, но как он будет построен? Не будет ли же судьба такая же, как и с больницей? Хватит уже анонсирования. Бездумно просто авансируют все стройки. 50-70%, а по факту потом стройки бросаются, они не доделываются, деньги никто не взыскивает, потому что фирмы банкротятся. Хватит уже тратить бюджетные денежные средства, потому что это не ваше, не свое, не жалко. Мы говорим, хватит, мы за жесткий контроль. И мы выступаем, чтобы партия пенсионеров могла контролировать это, и мы наведем порядок. Мы не дадим воровству. Хватит воровать. Начните нормально строить за короткие сроки, за нормальные адекватные деньги, чтобы эти денежные средства все шли на строительство, а не по карманам. У меня все, поэтому голосуйте за партию пенсионеров. Приходите 20 сентября. Надо что-то менять к лучшему. Голосуйте. Пора жить нормально. За честность и за справедливость.
0: Вы завершили выступление. Да. Спасибо. Благодарю представителей партии, участвующих в выборах депутатов Тюменской областной думы 8-го созыва за ответы, а слушателей за внимание. Выбор за вами, уважаемые югорчане.
2: Реклама. Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
3: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути. Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
4: Автомол. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai.

0: Chevrolet SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомол86.ру.
1: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от Суши Мастер. 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. Суши Мастер. Все получится.
2: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
3: Без возрастных ограничений.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
5: Внимание! Режим угрозы атаки беспилотника введен на территории Югры. Сохраняйте спокойствие. Ответственные службы приведены в режим повышенной готовности. По возможности не выходите на улицу, не подходите к окнам и не покидайте безопасное место до сигнала. Отбой угрозы атаки беспилотника. Если увидели БПЛА, сразу уходите из зоны его видимости. В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Запрещено трогать или перемещать обломки, снимать и распространять информацию о месте падения беспилотника и его обломков. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.

Внимание! Режим угрозы атаки беспилотника введен на территории Югры. Сохраняйте спокойствие. Ответственные службы приведены в режим повышенной готовности. По возможности не выходите на улицу, не подходите к окнам и не покидайте безопасное место до сигнала. Отбой угрозы атаки беспилотника. Если увидели БПЛА, сразу уходите из зоны его видимости. В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Запрещено трогать или перемещать обломки, снимать и распространять информацию о месте падения беспилотника и его обломков. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.

0: Местное время 14 часов. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. В Югре объявлен режим угрозы атаки беспилотника. В Мегионе полуторагодовалый ребенок выпал из окна 9-го этажа. В Ханты-Мансийске стартует 5-й этап региональных соревнований «Герои нашего времени». Внимание! В Ханты-Мансийском автономном округе введена угроза атаки БПЛА. Югорчан просят сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. Рекомендуется не подходить к окнам и по возможности оставаться дома. При обнаружении беспилотника необходимо немедленно уйти в укрытие. Кроме того, эксперты предупреждают, что связь и интернет могут работать с перебоями. Это необходимо для обеспечения безопасности. Не надо покидать безопасных мест до отмены режима. Единый номер экстренных служб 112. Стоит также отметить, что во всех образовательных организациях Югры объявлен дистанционный формат обучения. Прокуратура Мегиона проводит проверку по факту травмирования полуторагодовалого мальчика. Согласно предварительной информации, накануне днем ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на 9-м этаже. В настоящее время пострадавший находится под наблюдением врачей. Ему оказывается вся необходимая помощь. Сотрудники прокуратуры дадут правовую оценку условиям жизни и воспитания ребенка, а также проверят работу органов системы профилактики. По результатам надзорных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. На портале госуслуг заработал специальный сервис для избирателей. Теперь жители округа могут заранее запросить помощь волонтеров на участках для голосования. Услуга предназначена для маломобильных граждан, пенсионеров, а также родителей с маленькими детьми и колясками. Добровольцы встретят на входе, помогут сориентироваться в здании и проводят к членам комиссии. Оформить заявку на сопровождение необходимо до 14 сентября в разделе «Мои выборы». Напомню, голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Сургутянка предстанет перед судом за попытку поступить в колледж по фальшивому аттестату. По данным полиции, 44-летняя югорчанка решила получить среднее профессиональное образование в одном из учебных заведений города и просто купила поддельный документ об окончании школы. Как сообщили в полиции Югры, обман вскрылся во время оперативной проверки. Теперь несостоявшейся студентке грозит уголовная ответственность за приобретение и использование бутафорского аттестата. И последняя сила духа и воля к победе. В Ханты-Мансийском филиале Национального центра «Россия» в эти минуты стартует 5-й этап соревнований для ветеранов СВО «Герои нашего времени». В течение нескольких дней около 40 участников из югорских муниципалитетов будут выявлять сильнейших в 7 дисциплинах. Легкой атлетике, плавании, шахматах, настольном теннисе, а также пауэрлифтинге, пулевой стрельбе и спортивном метании ножа. В этом году программу дополнили мастер-классами по северному многоборью и киб-атлетики, современному направлению адаптивного спорта, где участники используют бионические протезы, экзоскелеты и другие средства реабилитации. Отмечу, соревнования посвящены памяти Владислава Сафина и направлены на поддержку ветеранов, их возвращение к активной жизни и развитие адаптивного спорта. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру. Радио Югра. Окружное радио.
2: Пора на покой. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне.

Внимание! Режим угрозы атаки беспилотника введен на территории Югры. Сохраняйте спокойствие. Ответственные службы приведены в режим повышенной готовности. По возможности не выходите на улицу, не подходите к окнам и не покидайте безопасное место до сигнала. Отбой угрозы атаки беспилотника. Если увидели БПЛА, сразу уходите из зоны его видимости. В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Запрещено трогать или перемещать обломки, снимать и распространять информацию о месте падения беспилотника и его обломков. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.

0: радио Югра. Реклама.
1: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
2: Без возрастных ограничений.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
0: Радио.

Внимание! Режим угрозы атаки беспилотника введен на территории Югры. Сохраняйте спокойствие. Ответственные службы приведены в режим повышенной готовности. По возможности не выходите на улицу, не подходите к окнам и не покидайте безопасное место до сигнала. Отбой угрозы атаки беспилотника. Если увидели БПЛА, сразу уходите из зоны его видимости. В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Запрещено трогать или перемещать обломки, снимать и распространять информацию о месте падения беспилотника и его обломков. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.

0: Внимание! Режим угрозы атаки беспилотника введен на территории Югры. Сохраняйте спокойствие. Ответственные службы приведены в режим повышенной готовности. По возможности не выходите на улицу, не подходите к окнам и не покидайте безопасное место до сигнала. Отбой угрозы атаки беспилотника. Если увидели БПЛА, сразу уходите из зоны его видимости. В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Запрещено трогать или перемещать обломки, снимать и распространять информацию о месте падения беспилотника и его обломков. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.
1: Это радио «Дождь», радио «Ночь». Ради него ты...

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: мама. Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
0: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
5: Без возрастных ограничений.
6: Пришло письмо якобы из суда. Стандартный бланк, печать. Утверждали, что я нарушила какой-то закон. Во вложении – постановление. Я чуть не открыла этот файл, но меня насторожил адрес отправителя. Набор случайных букв. Коллега из IT-отдела сказал, что это классическая наживка. В этом файле, скорее всего, был вирус, который украл бы все мои пароли.
7: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. Будьте бдительны. Проверяйте данные отправителя, даже если письмо пришло от официальных органов власти.
8: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.

Внимание! Режим угрозы атаки беспилотника введен на территории Югры. Сохраняйте спокойствие. Ответственные службы приведены в режим повышенной готовности. По возможности не выходите на улицу, не подходите к окнам и не покидайте безопасное место до сигнала. Отбой угрозы атаки беспилотника. Если увидели БПЛА, сразу уходите из зоны его видимости. В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Запрещено трогать или перемещать обломки, снимать и распространять информацию о месте падения беспилотника и его обломков. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день. В студии Антон Хмельнов. В Югре объявлен режим угрозы атаки беспилотника. В Советском облагородят еще один пустырь. В Ханты-Мансийске стартует пятый этап региональных соревнований «Герои нашего времени». Внимание! В Ханты-Мансийском автономном округе введена угроза атаки БПЛА. Югарчан просят сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. Рекомендуется не подходить к окнам и по возможности оставаться дома. При обнаружении беспилотника необходимо немедленно уйти в укрытие. Кроме того, эксперты предупреждают, что связь и интернет могут работать с перебоями. Это необходимо для обеспечения безопасности. Не надо покидать безопасных мест до отмены режима. Единый номер экстренных служб 112. Стоит также отметить, что во всех образовательных организациях Югры объявлен дистанционный формат обучения. А в аэропортах Сургута, Ханты-Мансийска, Урая, Нягань-Советского и Игрима введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Традиции коренных народов Югры представят на международной выставке в Индии. Нью-Дели принимает масштабный промышленный форум «Иннопром». Наш округ представляют мастерицы Елена Федотова и Мария Игишева. Они продемонстрируют гостям уникальную работу по традиционной выделке из оленей шкуры, а также раскроют секреты северной меховой мозаики. Выступление югорчанок стало частью большого федерального проекта «Универмаг», который собрал на одной площадке лучшие народные промыслы со всей России. Выставка «Иннопром Индия» продлится до 11 сентября. На портале госуслуги заработал специальный сервис для избирателей. Теперь жители округа могут заранее запросить помощь волонтеров на участках для голосования. Услуга предназначена для маломобильных граждан, пенсионеров, а также родителей с маленькими детьми и колясками. Добровольцы встретят на входе, помогут сориентироваться в здании и проводят к членам комиссии. Оформить заявку на сопровождение необходимо до 14 сентября в разделе «Мои выборы». Напомню, голосование пройдет с 18 по 20 сентября. В Советском появится сквер «Звездный». Превратить пустырь на улице Тростовиков в зону отдыха предложили сами жители. Их проект стал победителем регионального конкурса. Раньше на этом месте стояли аварийные дома. Совсем скоро здесь уложат брусчатку, установят качели, беседку, оборудуют велопарковку и арт-объект. Для безопасности установят камеры видеонаблюдения. Муниципальный контракт уже заключен. Завершить все работы и открыть сквер планируют до конца этого года. И последнее. Сила духа и воля к победе. В Ханты-Мансийском филиале Национального центра России в эти минуты стартует пятый этап соревнований для ветеранов СВО «Герои нашего времени». В течение нескольких дней около 40 участников из югорских муниципалитетов будут выявлять сильнейших в 7 дисциплинах. Легкой атлетике, плавании, шахматах, настольном теннисе, а также пауэрлифтинге, полевой стрельбе и спортивном метании ножа. В этом году программу дополнили мастер-классами по северному многоборью и гип-атлетике, современному направлению адаптации активного спорта, где участники используют бионические протезы, экзоскелеты и другие средства реабилитации. Отмечу, соревнования посвящены памяти Владислава Сафина и направлены на поддержку ветеранов, их возвращение к активной жизни и развитие адаптивного спорта. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: Политическая реклама.
1: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров.
2: Команда «Единой России». Команда президента. Собянин, Якушев, Кухарук. «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене. Команда «Единой России». Команда президента. Собянин, Якушев, Кухарук. «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене. Команда «Единой России». Команда президента. Собянин, Якушев, Кухарук. «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
3: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
4: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
3: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
4: Потому что люди важнее любых ограничений.
3: Люди для нас вообще прежде всего.
5: Радио «Югра». Реклама.
6: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
7: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
8: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
9: Без возрастных ограничений.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Внимание! Режим угрозы атаки беспилотника введен на территории Югры. Сохраняйте спокойствие. Ответственные службы приведены в режим повышенной готовности. По возможности не выходите на улицу, не подходите к окнам и не покидайте безопасное место до сигнала. Отбой угрозы атаки беспилотника. Если увидели БПЛА, сразу уходите из зоны его видимости. В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Запрещено трогать или перемещать обломки, снимать и распространять информацию о месте падения беспилотника и его обломков. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.

0: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге, доставляет по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
3: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте yugravmeste.rf.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В полиции Югры оценили масштабы ущерба от дистанционных преступлений. Изделия югорских мастеров представят на международной выставке в Индии. В Советском облагородят еще один пустырь. В Югре растет число случаев дистанционного мошенничества при онлайн-знакомствах. Среди почти 4000 зафиксированных дистанционных афер немало историй, когда за романтическими обещаниями скрывались самые циничные схемы обмана. Жертвами становятся и женщины, и мужчины. Например, житель Нефтеуганска познакомился в приложении с девушкой, обменялся с ней откровенными снимками и почти сразу столкнулся с шантажом. Новая подруга угрожала разослать фото родным и коллегам, сначала потребовав 5000 рублей, затем 10. А когда сумма выросла до 25 тысяч, мужчина обратился в полицию. По данным МВД Югры, общее количество мошенничеств в регионе постепенно снижается. Но суммы потерь по-прежнему остаются колоссальными. Преступники могут попросить перейти по ссылке или ввести код из СМС, предложить дроперство или стать инвест-топами, комментирует дежурный офицер отдела информации и общественных связей МВД России по Югре Ольга Дель.
2: В 2026 году криминогенная ситуация в сфере имущественных преступлений демонстрирует положительную динамику. Количество зарегистрированных правонарушений сократилось на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также снизился ущерб от имущественных преступлений в сфере IT-технологий и составил 901 миллион рублей. В 2025 году ущерб за аналогичный период составил более 1 миллиарда 400 миллионов рублей.
1: Правоохранители напоминают главное правило безопасности – сразу прекращать общение, как только собеседник заводит речь о деньгах, переводах, кодах подтверждения или доступе к аккаунтам. Традиции коренных народов Югры представят на международной выставке в Индии. Нью-Дели принимает масштабный промышленный форум «Иннопром». Наш округ представляют мастерицы Елена Федотова и Мария Игишева. Они продемонстрируют гостям уникальную работу по традиционной выделке из оленей шкуры, а также раскроют секреты северной меховой мозаики. Выступление югорчанок стало частью большого федерального проекта «Универмаг», который собрал на одной площадке лучшие народные промыслы со всей России. Выставка «Иннопром Индия» продлится до 11 сентября. В Советском появится сквер «Звездный». Превратить пустырь на улице Тростовиков в зону отдыха предложили сами жители. Их проект стал победителем регионального конкурса. Раньше на этом месте стояли аварийные дома. Совсем скоро здесь уложат брусчатку, установят качели, беседку, оборудуют велопарковку и арт-объект. Для безопасности установят камеры видеонаблюдения. Муниципальный контракт уже заключен. Завершить все работы и открыть сквер планируют до конца этого года. И последнее. В Ханты-Мансийске дан старт масштабному волонтерскому сбору. Приехали более 100 активистов из муниципалитетов Югры. Для многих это не просто начало программы, а время теплых встреч и новых знакомств. Все началось с экскурсии в Национальный центр «Россия», знакомство с выставочной экспозицией. А сегодня они стали частью 27-й открытой спартакиады Югры среди людей с инвалидностью. Именно волонтеры являются связующим звеном этого события. Помогают чувствовать себя комфортнее и спортсменам, и зрителям. Особый штрих этого дня – день рождения Максима Петухова, участника движения первых из Югорска. Парню исполнилось 16 лет. Именинник искренне верит, что навыки, которые он здесь обретет, пригодятся каждому человеку. Теплые воспоминания и особый взгляд в волонтерское движение и у Анны Шенгелая из Патьяха. За плечами девушки богатый волонтерский опыт, и в этом году она приехала в качестве руководителя делегации. Впереди у добровольцев еще больше практики общения, новых знаний и ярких моментов. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: Политическая реклама.
1: ЛДПР. Защищать каждого. Укреплять Югру. По нашей инициативе запретили продажу вейпов детям. ЛДПР защищает здоровье детей. За Югру. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР. Защищать каждого. Укреплять Югру. ЛДПР борется с незаконной миграцией. За русский народ. За Югру. За Россию. За ЛДПР.
2: Радио Югра. Реклама.
3: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
4: Без возрастных ограничений.
5: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
6: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Реклама.
1: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Я годами мечтал о конкретной модели автомобиля. Нашел сайт, цены были ниже рыночных, менеджер все убедительно расписал. Растаможка, доставка. Я перевел предоплату, потом еще часть за срочную логистику. Прошел

0: Месяц-два, телефоны не отвечают, сайт закрыт, потраченные средства пропали. Моей мечте не суждено было сбыться.
1: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. Не верьте якобы выгодным предложениям. Не заключайте сделки без официальных договоров и проверок. Не переводите предоплату. Будьте бдительны.
2: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
5: Без возрастных ограничений.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В полиции Югры оценили масштабы ущерба от дистанционных преступлений. 6 человек пострадали в ДТП на югорских трассах за последние сутки. Онлайн-викторина «Югра вместе» продолжает набирать популярность. В Югре растет число случаев дистанционного мошенничества при онлайн-знакомствах. Среди почти 4000 зафиксированных дистанционных афер немало историй, когда за романтическими обещаниями скрывались самые циничные схемы обмана. Жертвами становятся и женщины, и мужчины. Например, житель Нефтеуганска познакомился в приложении с девушкой, обменялся с ней откровенными снимками и почти сразу столкнулся с шантажом. Новая подруга угрожала разослать фото родным и коллегам, сначала потребовав 5000 рублей, затем 10. А когда сумма выросла до 25 тысяч, мужчина обратился в полицию. По данным МВД Югры, общее количество мошенничеств в регионе постепенно снижается. Но суммы потерь по-прежнему остаются колоссальными. Преступники могут попросить перейти по ссылке или ввести код из СМС, предложить дроперство или стать инвест-топами, комментирует дежурный офицер отдела информации и общественных связей МВД России по Югре Ольга Дель.
2: В 2026 году криминогенная ситуация в сфере имущественных преступлений демонстрирует положительную динамику. Количество зарегистрированных правонарушений сократилось на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также снизился ущерб от имущественных преступлений в сфере IT-технологий и составил 901 миллион рублей. В 2025 году ущерб за аналогичный период составил более 1 миллиарда 400 миллионов рублей.
1: Правоохранители напоминают главное правило безопасности – сразу прекращать общение, как только собеседник заводит речь о деньгах, переводах, кодах подтверждения или доступе к аккаунтам. 4 ДТП, в которых пострадали 6 человек, зарегистрировано в Югре за прошедшие сутки. Неутешительную статистику приводит госавтоинспекция Югры. Накануне на 13-м километре трассы Сургут-Нижневартовск 37-летний водитель ГАЗа, выезжая с второстепенной дороги на главную, столкнулся с иномаркой. В результате двое пассажиров последней машины получили травмы. Медицинская помощь понадобилась 38-летней женщине и 7-летнему ребенку. Добавлю, всего дорожная полиция пресекла 130 нарушений правил дорожного движения. Более 25 тысяч югорчан уже приняли участие в онлайн-викторине «Югра вместе». Она проходит в рамках одноименного фестиваля и дает шанс жителям не только проверить знания о родном крае, но и выиграть ценные призы. Всего в розыгрыше почти 8 тысяч подарков. Среди них 6 квартир, 3 автомобиля, 14 квадроциклов, а также велосипеды, бытовая техника и другое. Победителей определит цифровая система случайного выбора 18, 19 и 20 сентября. Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на сайте yugravmeste.rf или в чат-боте Макс и ответить на 5 вопросов о Югре. И последнее. В Ханты-Мансийске дан старт масштабному волонтерскому сбору. Приехали более 100 активистов из муниципалитетов Югры. Для многих это не просто начало программы, а время теплых встреч и новых знакомств. Все началось с экскурсии в Национальный центр «Россия», знакомство с выставочной экспозицией. А сегодня они стали частью 27-й открытой спартакиады Югры среди людей с инвалидностью. Именно волонтеры являются связующим звеном этого события. Помогают чувствовать себя комфортнее и спортсменам, и зрителям. Особый штрих этого дня – день рождения Максима Петухова, участника движения первых из Югорска. Парню исполнилось 16 лет. Именинник искренне верит, что навыки, которые он здесь обретет, пригодятся каждому человеку. Теплые воспоминания и особый взгляд в волонтерское движение и у Анны Шенгелая из Патьяха. За плечами девушки богатый волонтерский опыт, и в этом году она приехала в качестве руководителя делегации. Впереди у добровольцев еще больше практики общения, новых знаний и ярких моментов. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки, подшипники, якоря, обмотки, реле регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Наташа, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша. Саша, не плачь, кукла Саша, не плачь, не плачь, не плачь, не плачь.

0: Политическая реклама.
1: ЛДПР. Защищать каждого, укреплять Югру. По нашей инициативе запретили продажу вейпов детям. ЛДПР защищает здоровье детей. За Югру. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР. Защищать каждого, укреплять Югру. ЛДПР борется с незаконной миграцией. Нет языка, есть правонарушение, работа нелегальна, едешь домой. За русский народ. За Югру. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР. Защищать каждого, укреплять Югру. По нашей инициативе запретили продажу вейпов детям. ЛДПР защищает здоровье детей. За Югру. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР за государственную поддержку Югры. В наших силах замораживать тарифы ЖКХ, бороться с незаконной миграцией, добиваться доступности медицины, ремонта дорог и домов, помогать бойцам, ветеранам и их семьям. За Югру. За Россию. За ЛДПР.
2: Павел Семенов. Работаю на результат. Здесь, в Югре, слова проверяются делом. Здесь сила в корнях, а будущее в детях. Спорт воспитывает характер, а семья – это то, ради чего мы просыпаемся каждый день. Павел Семенов прошел федеральную школу, вернулся домой и будет работать на результат. Павел Семенов. Команда губернатора. Команда Югры.
3: Радио Югра. Реклама.
4: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение. Тушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей. 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
4: Без возрастных ограничений.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
6: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 330252.

0: реклама. Вкус Югры в центре Сургута. 12 и 13 сентября на центральной площади Сургута окружная выставка-ярмарка «Товары земли Югорской» совместно с фестивалем «Русское лето» за Россию. Более 150 производителей со всего округа. Приходите, покупайте Югорское. Ждем вас 12 и 13 сентября на пересечении Университетской и Ленина. Организаторы выставки-ярмарки, Департамент промышленности Югры и Фонд развития Югры при поддержке правительства. Правительство округа. 0+.
1: Презентация через 5 минут.
2: Проспал экзамен.
3: Вот-вот опоздаю.
4: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
5: Без возрастных ограничений.
6: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения.

0: машине. Сантехкомплект «Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
1: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Роллы на стол. Настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. Югра продолжает шефство над Дворцом детского и юношеского творчества в Макеевке. Онлайн-викторина «Югра вместе» продолжает набирать популярность. В Ханты-Мансийске стартовала 28-я открытая окружная спартакиада среди людей с инвалидностью. Дворец детского и юношеского творчества в Макеевке постепенно возвращается к прежнему облику. При поддержке югорских строителей это уникальное учреждение не просто ремонтируют, а делают современным общественным пространством. Сейчас в старейшем центре дополнительного образования на Донбассе завершается второй этап преобразований. Полностью готов зрительный зал на 308 мест. Остались лишь небольшие доработки. Также выполнена заливка полов во всех коридорах и штукатурка стен в остальной части здания. В ближайшее время специалисты приступят к отделке второго и третьего этажей, а также к благоустройству учебных и административных помещений. Следующий важный шаг – благоустройство прилегающей территории. Сейчас проектировщики и дизайнеры готовят варианты оформления, которые уже направляются на согласование. Изменения затронутый участок у монумента подвигу шахтера. По задумке, вокруг центра должна появиться комфортная общественная среда, включающая зоны ожидания для родителей, детскую площадку, новые тротуары, освещение и озеленение. 4 ДТП, в которых пострадали 6 человек, зарегистрировано в Югре за прошедшие сутки. Неутешительную статистику приводит госавтоинспекция Югры. Накануне на 13-м километре трассы Сургут-Нижневартовск 37-летний водитель ГАЗа, выезжая с второстепенной дороги на главную, столкнулся с иномаркой. В результате двое пассажиров последней машины получили травмы. Медицинская помощь понадобилась 38-летней женщине и 7-летнему ребенку. Добавлю, всего дорожная полиция пресекла 130 нарушений правил дорожного движения. Более 25 тысяч югорчан уже приняли участие в онлайн-викторине «Югра вместе». Она проходит в рамках одноименного фестиваля и дает шанс жителям не только проверить знания о родном крае, но и выиграть ценные призы. Всего в розыгрыше почти 8 тысяч подарков. Среди них 6 квартир, 3 автомобиля, 14 квадроциклов, а также велосипеды, бытовая техника и другое. Победители определит цифровая система случайного выбора 18, 19 и 20 сентября. Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на сайте yugravmeste.rf или в чат-боте Макс и ответить на 5 вопросов о Югре. И последнее. В Ханты-Мансийске на стадионе «Югра Атлетикс» дали старт 28-й открытой спартакиаде «Югры» среди людей с инвалидностью. Всего на соревнования съехались 217 атлетов. Это не только югорчане, но также гости с Ямала. Торжественную церемонию открытия турнира посетили заместитель губернатора «Югры» Елена Майер, директор департамента спорта округа Софья Конух и руководитель регионального центра адаптивного спорта Наталья Кравченко. Отмечу, соревнования продлятся 4 дня. Победители определят в беге, в прыжках в длину, толкании ядра, метании копья и клуба. И в других дисциплинах. Важной частью станет образовательная программа по подготовке волонтеров. Более 100 добровольцев на практике будут учиться тому, как грамотно и бережно помогать атлетам с инвалидностью. Для Югры это еще один шаг к развитию инклюзивной среды. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: «Автомолл». Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. «Автомолл86.ру».
0: Радио «Югра». Главное окружное радио. «Югра».

0: главное окружное.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Политическая реклама.
1: ЛДПР. Защищать каждого, укреплять Югру. ЛДПР борется с незаконной миграцией. За русский народ. За Югру. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР за государственную поддержку Югры. В наших силах замораживать тарифы ЖКХ. Помогать бойцам, ветеранам и их семьям. За Югру. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР. Защищать каждого, укреплять Югру. По нашей инициативе запретили продажу вейпов детям. За Югру. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР за государственную поддержку Югры. В наших силах замораживать тарифы ЖКХ. Помогать бойцам, ветеранам и их семьям. За Югру. За Россию. За ЛДПР.
2: 5 лет назад в Государственную Думу пришли новые люди. Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и IT-специалистов от роста налогов. Приняли 230 хороших законов. И главное, доказали, политика может быть другой. Новые люди. Люди прежде всего.
1: Радио Югра. Реклама.
3: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в 2 клика.
4: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
5: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово. Простой. Потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
6: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
7: Без возрастных ограничений.
6: Вкус Югры в центре Сургута. 12 и 13 сентября на центральной площади Сургута окружная выставка-ярмарка «Товары земли Югорской» совместно с фестивалем «Русское лето» за Россию. Более 150 производителей со всего округа. Приходите, покупайте Югорское. Ждем вас 12 и 13 сентября на пересечении Университетской и Ленина. Организаторы выставки-ярмарки, Департамент промышленности Югры и Фонд развития Югры при поддержке правительства округа. 0+.
8: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
9: Телефон рекламной службы Радио Югра. 330252.
1: Радио.

Внимание! Режим угрозы атаки беспилотника введен на территории Югры. Сохраняйте спокойствие. Ответственные службы приведены в режим повышенной готовности. По возможности не выходите на улицу, не подходите к окнам и не покидайте безопасное место до сигнала. Отбой угрозы атаки беспилотника. Если увидели БПЛА, сразу уходите из зоны его видимости. В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Запрещено трогать или перемещать обломки, снимать и распространять информацию о месте падения беспилотника и его обломков. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.

0: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
1: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
2: Без возрастных ограничений.
3: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». Кило 200 ярких вкусов. Для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
4: Алло.
5: Здравствуйте. Мы предлагаем вам уникальную инвестицию. Гарантия 50% в месяц. Без риска. Минимальный взнос 50 тысяч рублей. Поторопитесь. Места ограничены.
6: Стоп. Это мошенники. Если вам обещают огромную прибыль с гарантией и нулевым риском, знайте, это невозможно. Запомните, высокая доходность – это высокий риск. Гарантий в инвестициях не бывает. Не верьте и не переводите деньги.
1: Вкус Югры в центре Сургута. 12 и 13 сентября на центральной площади Сургута окружная выставка-ярмарка «Товары земли Югорской» совместно с фестивалем «Русское лето» за Россию. Более 150 производителей со всего округа. Приходите, покупайте Югорское. Ждем вас 12 и 13 сентября на пересечении Университетской и Ленина. Организаторы выставки-ярмарки, Департамент промышленности Югры и Фонд развития Югры при поддержке правительства округа. 0+.
7: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
8: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Внимание! Режим угрозы атаки беспилотника введен на территории Югры. Сохраняйте спокойствие. Ответственные службы приведены в режим повышенной готовности. По возможности не выходите на улицу, не подходите к окнам и не покидайте безопасное место до сигнала. Отбой угрозы атаки беспилотника. Если увидели БПЛА, сразу уходите из зоны его видимости. В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Запрещено трогать или перемещать обломки, снимать и распространять информацию о месте падения беспилотника и его обломков. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.

0: Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. «Югра» продолжает шефство над Дворцом детского и юношеского творчества в Макеевке. Школа операторов FPV дронов в окружном центре расширяет формат. В Ханты-Мансийске стартовала 28-я открытая окружная спартакиада среди людей с инвалидностью. Дворец детского и юношеского творчества в Макеевке постепенно возвращается к прежнему облику. При поддержке югорских строителей это уникальное учреждение не просто ремонтируют, а делают современным общественным пространством. Сейчас в старейшем центре дополнительного образования на Донбассе завершается второй этап преобразований. Полностью готов зрительный зал на 308 мест. Остались лишь небольшие доработки. Также выполнена заливка полов во всех коридорах и штукатурка стен в остальной части здания. В ближайшее время специалисты приступят к отделке второго и третьего этажей, а также к благоустройству учебных и административных помещений. Следующий важный шаг – благоустройство прилегающей территории. Сейчас проектировщики и дизайнеры готовят варианты оформления, которые уже направляются на согласование. Изменения затронут и участок у монумента подвигу шахтера. По задумке, вокруг центра должна появиться комфортная общественная среда, включающая зоны ожидания для родителей, детскую площадку, новые тротуары, освещение и озеленение. В Сургутскую травмбольницу за одни сутки госпитализировали 3 югорчан, получивших серьезные ранения при работе с угловой шлифовальной машиной. В быту ее называют «болгаркой». Во всех случаях причиной ЧП стало грубое нарушение правил техники безопасности. Дачники пытались использовать электроинструмент не по назначению и устанавливали на него диски от циркулярной пилы по дереву, что категорически недопустимо. Последствия оказались крайне серьезными. Одному из пострадавших хирурги несколько часов спасали руку. Особенно настораживает тот факт, что другой мужчина уже попадал в больницу этим летом с точно такой же травмой, и сейчас история повторилась. В Ханты-Мансийске продолжается развитие учебно-практической школы операторов FPV-дронов «Крылья Стерха». В этом году проект выходит на новый уровень. При грантовой поддержке запущена инициатива «Крылья Стерха» Коба главы города по гонкам дронов в техническом симуляторе. Она стала логичным продолжением школы управления дронами, которая открылась в прошлом году. С тех пор ученики добились заметных успехов. Команда заняла 3-е место на окружных соревнованиях и вошла в число сильнейших в Югре. Сейчас стартовал новый этап – набор на бесплатные занятия в образовательных учреждениях. Первая ознакомительная встреча прошла в школе номер 9. Ребята активно задавали вопросы о пилотировании, а главное, смогли попробовать себя в роли операторов БПЛА. Отмечу, программа обучения выстроена поэтапно. Сначала ребята освоят базовые навыки управления, затем примут участие в тренировочных и межшкольных заездах. Кульминацией проекта станет большой финал – Кубок главы, который запланирован на декабрь. И последнее. В Ханты-Мансийске на стадионе «Югра Атлетикс» дали старт 28-й открытой спартакиаде «Югры» среди людей с инвалидностью. Всего на соревнования съехались 217 атлетов. Это не только югорчане, но также гости с Ямала. Торжественную церемонию открытия турнира посетили заместитель губернатора «Югры» Елена Майер, директор департамента спорта округа Софья Конух и руководитель регионального центра адаптивного спорта Наталья Кравченко. Отмечу, соревнования продлятся 4 дня. Победители определятся в беге, в прыжках в длину, толкании ядра, метании копья и клаба. И в других дисциплинах. Важной частью станет образовательная программа по подготовке волонтеров. Более 100 добровольцев на практике будут учиться тому, как грамотно и бережно помогать атлетам с инвалидностью. Для Югры это еще один шаг к развитию инклюзивной среды. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама.
2: «Автомол». Щетки, стеклоочистители, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. «Автомол86.ру».
0: Радио «Югра». Главное окружное радио. «Югра».

Внимание! Режим угрозы атаки беспилотника введен на территории Югры. Сохраняйте спокойствие. Ответственные службы приведены в режим повышенной готовности. По возможности не выходите на улицу, не подходите к окнам и не покидайте безопасное место до сигнала. Отбой угрозы атаки беспилотника. Если увидели БПЛА, сразу уходите из зоны его видимости. В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Запрещено трогать или перемещать обломки, снимать и распространять информацию о месте падения беспилотника и его обломков. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.

0: Политическая реклама.
1: Богатства России должны принадлежать народу.
2: Да.
1: Налоги богатым увеличить, бедных от налогов освободить.
2: Да.
1: ЖКХ должно быть в руках государства.
2: Да.
1: Повышение пенсионного возраста отменить.
2: Да.
1: Государство должно учить, лечить и защищать.
2: Да.
1: Тогда КПРФ.
2: Да.
1: За КПРФ. За социализм.
3: Радио Югра. Реклама.
4: Каждый день, утром и вечером.
5: В жару и холод.
6: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
7: Мы здесь, мы стоим у перехода.
8: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
9: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
10: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
11: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
12: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
13: Без возрастных ограничений.
14: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Внимание! Режим угрозы атаки беспилотника введен на территории Югры. Сохраняйте спокойствие. Ответственные службы приведены в режим повышенной готовности. По возможности не выходите на улицу, не подходите к окнам и не покидайте безопасное место до сигнала. Отбой угрозы атаки беспилотника. Если увидели БПЛА, сразу уходите из зоны его видимости. В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Запрещено трогать или перемещать обломки, снимать и распространять информацию о месте падения беспилотника и его обломков. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.

0: знаю, но опять ничего не придумаю. Я думаю, я думаю, я ничего опять.
1: Реклама.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+.
5: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте yugravmeste.rf.
6: Без возрастных ограничений.
7: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 12 00 и 8 800 101 12 12. Просто позвони в 8 800 101 12 00 и 8 800 101 12 12. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
8: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». Кило 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1 329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
9: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
10: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
11: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
12: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Внимание! Режим угрозы атаки беспилотника введен на территории Югры. Сохраняйте спокойствие. Ответственные службы приведены в режим повышенной готовности. По возможности не выходите на улицу, не подходите к окнам и не покидайте безопасное место до сигнала. Отбой угрозы атаки беспилотника. Если увидели БПЛА, сразу уходите из зоны его видимости. В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Запрещено трогать или перемещать обломки, снимать и распространять информацию о месте падения беспилотника и его обломков. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.

0: Местное время 20 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. В Югре обсудили ход строительства полигонов, ТКО и качество вывоза мусора. Онлайн-викторина «Югра вместе» продолжает набирать популярность. В Ханты-Мансийске стартовала 28-я открытая окружная спартакиада среди людей с инвалидностью. Строительство полигонов твердых коммунальных отходов и качество коммунальных услуг в Югре стали главными темами заседания профильной рабочей группы. Заместитель губернатора округа Наталья Огородникова рассказала, что возведение площадок ведется в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Они появятся в Нягане, Нижневартовске, Ханты-Мансийске и Когалыме. Параллельно готовится сортировочный комплекс в Сургуте и перегрузочная станция в поселке Кедровый. Все графики работ находятся на строгом контроле окружного правительства. Далее развитие инфраструктуры для сбора отходов доложил директор департамента промышленности Виктор Гамузов. Он отметил, что дорожная карта по обустройству контейнерных площадок рассчитана на период с 2026 по 2028 годы. Выполнение этой задачи в фокусе внимания Минприроды России. На объектах устанавливается весовое оборудование. Данные автоматически передаются в федеральную систему учета. Это делает всю цепочку обращения с отходами прозрачнее и позволяет точнее планировать объемы. В Югре упростили рыболовство для коренных малочисленных народов Севера. Теперь в округе заработал беззаявительный порядок вылова. Жителям, внесенным в профильный федеральный реестр, больше не нужно ежегодно оформлять соответствующие документы. Для тех, кто еще не успел подать данные, действует переходный период до конца следующего года. Такие нововведения обсудили на заседании Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при региональном правительстве. А для содействия национальным общинам эксперты предложили увеличить субсидии, улучшить логистику и открыть пункты приема рыбной продукции в каждом поселке. В целом, на поддержку коренных малочисленных народов за последние 3 года из регионального бюджета было направлено более 66 миллионов рублей. Более 25 тысяч югорчан уже приняли участие в онлайн-викторине «Югра вместе». Она проходит в рамках одноименного фестиваля и дает шанс жителям не только проверить знания о родном крае, но и выиграть ценные призы. Всего в розыгрыше почти 8 тысяч подарков. Среди них 6 квартир, 3 автомобиля, 14 квадроциклов, а также велосипеды, бытовая техника и другое. Победителей определит цифровая система случайного выбора 18, 19 и 20 сентября. Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на сайте yugravmeste.rf или в чат-боте Макс и ответить на 5 вопросов о Югре. И последнее. В Ханты-Мансийске на стадионе «Югра Атлетикс» дали старт 28-й открытой спартакиаде «Югры» среди людей с инвалидностью. Всего на соревнования съехались 217 атлетов. Это не только югорчане, но также гости с Ямала. Торжественную церемонию открытия турнира посетили заместитель губернатора Югры Елена Майер, директор департамента спорта округа Софья Конух и руководитель регионального центра адаптивного спорта Наталья Кравченко. Отмечу, соревнования продлятся 4 дня. Победители определятся в беге, в прыжках в длину, толкании ядра, метании копья и клуба. И в других дисциплинах. Важной частью станет образовательная программа по подготовке волонтеров. Более 100 добровольцев на практике будут учиться тому, как грамотно и бережно помогать атлетам с инвалидностью. Для Югры это еще один шаг к развитию инклюзивной среды. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомол. Тысячи аксессуаров для авто. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: Политическая реклама.
1: 5 лет назад в Государственную Думу пришли новые люди. Нас было всего 15. Достаточно, чтобы изменить многое. Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и IT-специалистов от роста налогов, приняли 230 хороших законов. И главное, показали, политика может быть другой. С уважением, доверием и новыми возможностями. Потому что для нас люди всегда прежде всего. Новые люди. Люди прежде всего.
2: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров.
3: Радио Югра. Реклама.
4: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
5: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
6: Без возрастных ограничений.
7: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 12 00 и 8 800 101 12 12. Просто позвони в 8 800 101 12 00 и 8 800 101 12 12. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
3: Радио.

0: реклама.
1: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 кг ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
2: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
3: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
5: Без возрастных ограничений.
6: Телефон рекламной службы.
4: Свое событие на сайте югравместе.рф.
5: Без возрастных ограничений.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра».

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: радио Югра. Реклама.
1: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас, ведь дорога главная сейчас!
2: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
4: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей. 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
6: Без возрастных ограничений.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52. Радио.

0: Реклама. Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
1: Без возрастных ограничений.
2: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
5: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
2: Без возрастных ограничений.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
0: Радио.

0: Реклама. Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
1: Без возрастных ограничений.
2: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
2: Без возрастных ограничений.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
1: Без возрастных ограничений.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: виски. Радио Югра.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: Радио Югра.
1: Дай мне лишь пару минут, чтобы сказать тебе о том, как голуби на крыше поют песни весне, если нет слез. И если все ночи без сна, значит ты нет.